Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Одному знакомому сделали лазерную коррекцию зрения. Говорит, недавно подобрал 2 рубля на улице, потом 10. И так стабильно несколько раз у него в месяц получается находить какую-то мелочь. Рассказывает, не хотел поначалу делать операцию, но она, походу, уже начинает потихонечку окупаться.

0: Я скучаю, любимый. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У нас будет девочка.
2: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
4: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно мне позвонили с неизвестного номера. Я решил взять анонимный соцопрос. Ну, я сказал, давайте, только быстро. Меня, значит, спрашивают, скажите, как мы можем к вам обращаться? Я ответил, ну, раз опрос анонимный, можно просто «товарищ майор». После этого почему-то трубку повесили.

0: Русское радио.
1: Все будет хорошо.
2: Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем. Шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том,

спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. И у кого давно все хорошо с юмором, придумайте и пришлите свои шутки на сайт русрадио.ру. Лучшие из них озвучит в эфире сам маэстро Антон Юрьев. А авторы получат, между прочим, в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей этой самой собственной шутки. Все подробности на нашем сайте. Дерзайте.

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Серьезное отношение с девушкой — это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.

Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в поликлинике, и рядом со мной сидел дедушка в такой огромной шляпе. Молодая девушка, медсестра, она ему сказала: «Дедуля, ваша очередь». И вот так несколько раз ему повторяла. Тот читал газету, вообще никак абсолютно не реагировал. Тогда девушка не выдержала и громко закричала: «Эй, ковбой!» После этого дед сразу встал и зашел в кабинет.

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026.
1: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айс Гергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
5: Наполовину мой, я обернулась птицей.
4: Только лучше.
6: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
4: Только любимое.
7: Танцую, как будто рядом океан.
4: Слушайте, лучшее, любимое на русском.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно знакомые рассказали мне детективную историю практически. Они работают на складе, проводили инвентаризацию, и двух стульев не хватает. Все обыскали. Нет, просто куда-то исчезли, как сквозь землю провалились. В общем, три дня они мучились, а оказалось, они на них сидели.
1: Русское радио. Золотая история. Алсу. Свет в твоем окне.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Помню, когда племянник был еще маленький, мы ходили с ним в батутный парк. Я как-то неудачно приземлился, повредил ногу. В итоге сидим, отдыхаем, перекусили. Он меня спрашивает: дядя Миша, пойдем еще покушаем? Я отвечаю: не могу, извини, у меня нога болит. И он такой: ну ты же можешь ползти?

силен в арифметике, и мой пример

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Один мой знакомый недавно подобрал котенка в подъезде. Оказался котик. Принес домой, отмыл, покормил. Позвонил маме, говорит, я себе кота завел. Подскажи, как его назвать? Она ему, лучше бы ты себе девушку завел. Женился поскорее, а то уже с внуками понянчиться хочется. Когда уже, когда? Угадайте, как он назвал кота? Правильно, внук. В белом

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Буквально вчера ехал в электричке, и по вагону проходил дедушка с харизмой такого крутейшего менеджера. Свой товар он описывал как «энергосберегающие экологически чистые пылесосы недорого». Таким образом, он пытался продать веники.
1: Может,

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Что слушает страна?
4: Любимая на русском.
5: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
1: Русское радио.
5: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда и бывает.
1: Любимая на русском.
6: Уходи, если сможешь. Стань опять одинокой.
4: Все будет хорошо.
7: В жизни так бывает, что любовь приходит вновь.
8: Русское радио.
1: Реклама на русском.
9: Да все, блин, нормально.
10: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
11: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
10: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
11: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: Потому и не кусают.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Чем вам лето-то не нравится? Кто хочет, купается. Кто не хочет, то в проруби сидит. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Yes.

0: песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

Алана и Анны Асти под названием «Эпилог». И вспомнил тоже одну историю. Недавно звонил знакомый по делам, и слышно было ее очень плохо, потому что все перекрывали детские крики и визги. У нее две дочери маленьких. Наконец она сказала: подожди минутку, я решу сейчас проблему с шумом. Через какое-то время мы продолжаем разговор, уже абсолютная тишина, все хорошо, без шумовых помех. Я говорю: какие послушные у тебя дочки. Она мне такая: не совсем, я просто в шкафу.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Я, кстати, недавно нашел себе классного парикмахера, мастера. Не сказал бы, что он делает прямо супер модные прически, но зато стрижет очень быстро и качественно. Мне стало интересно, и я спросил, а как у вас так вообще прям, ну, действительно очень быстро получается стричь? И он с гордостью ответил, что раньше стриг овец целый загон, буквально за пару часов.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Знакомая недавно купила стиральную машину, говорит, представляешь, это какое-то чудо, просто чудо. Вот постирала, прополоскала, а потом стала подпрыгивать и скакать к балкону, чтобы там развешать белье для сушки. Это называется, говорит, искусственный интеллект.

у тебя все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролля.

0: Новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

Ну, а нам что осталось? В принципе, дело за малым, просто прибавить громкость своих приемников, и, в принципе, это все. Остальное уже сделает «Русские перцы». Встречайте главное утреннее шоу страны буквально через минуты.

0: Ruskomedia.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. Rusradio.ru – дарим отличное настроение.
1: Мы едем, едем, едем.
0: Куда?
1: Где интересней.
0: Все о путешествиях и путешественниках. В среду в 11:30. Русские каникулы с Петром Кузнецовым. На русском радио.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин». Акция действует до конца года.
8: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: Лучше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В социальный фонд поступило почти 550 тысяч заявлений на предоставление ежегодной семейной выплаты. Многие обращения уже обработали и по ним назначили выплаты, хотя срок рассмотрения установлен в 10 рабочих дней. Принимать заявления начали накануне. Право на выплату имеют семьи с двумя и более детьми, если средний душевой доход не превышает определенную величину. В России усилят борьбу с поддельными документами для водителей. Для этого планируется ввести внесудебную блокировку сайтов по продаже поддельных водительских удостоверений и медицинских справок. Под ограничение также попадут предложения о быстром получении прав и аннулировании дорожных штрафов, передает РИА Новости. Кроме этого, рассматривается возможность блокировки контента, который открыто пропагандирует грубые нарушения правил дорожного движения. В России предложили отменить плату за первый паспорт. С инициативой выступили петербургские депутаты. По их мнению, паспорт, который россияне получают в 14 лет, должен стать таким же доступным документом, как свидетельство о рождении, за которое госпошлина не взимается. Тем более, что у 14-летних подростков отсутствуют самостоятельные источники дохода. Об этом пишет парламентская газета. Госпошлина за получение первого паспорта составляет 300 рублей. Если в трехмесячный срок паспорт не оформлен, родителям выписывают штраф до 500 рублей. Ну и последнее. Ученые доказали, что магнитные бури влияют на спутниковую навигацию. Координаты определяются на 14% хуже, а непредсказуемость увеличивается на 30%, а в некоторых случаях на 50%. Это критично для геодезистов, строителей и других специалистов, отметили ученые. Накануне астрофизики зафиксировали две солнечные вспышки. Первая длилась всего 5 минут, вторая – полчаса. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».

0: всех зарядив, сделают утро, даешь позитив. На русском радио.
1: Опаньки, здорово, дорогие, здорово, любимые, привет, замечательные. Да, и это среда. Здесь Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев. Это главное на главном. Это русский перс на русском радио. Для вашего шикардосного отличного настроения, чтобы все сегодня было прям макачки. Для тех, кто не проснулся, привет.
2: Доброе утро. Доброе.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да, действительно, середина недели. А это значит, что именно сегодня нам разрешено делать это.
1: Что? Ну, наконец-то, все.
2: Да, мы будем делать это. Нам в другие дни нельзя.
3: Нельзя.
1: Ставь музыку и давай.
2: Только в среду. Ну что, у нас сегодня тепло здесь. А будет еще теплее. Будет жарко, потому что игрушка переперца появится.
3: Будем петь.
2: Вы услышите наши юные, смешные и не очень смешные голоса.
1: Ага. 10 тысяч рублей, пожалуйста.
3: Я все взяла. Я вот была сейчас у банкомата, снимала деньги. 10 тысяч есть, в игре против правила разыграем.
2: А знаешь, что это значит? Это значит, что у тебя пока еще с памятью все хорошо, и ты помнишь пин-код от нашей карты.
3: Да,
2: отлично, 5,7.
1: Отлично, она его просто изменила, понимаешь? Как плачет девочка у банкомата. Так, будет реактивный гороскоп. Все 12 друзей русских перцев здесь соберутся и расскажут вам, что сегодня, как, почему.
2: Почему 12? А ты что? Знаешь, сколько их? 12 сколько? Миллиардов уже, между прочим. Я считал перед сном сегодня всех друзей.
1: Миллиарды звезд. Да. Я про гороскоп только исключительно.
2: Ага, ну все, тогда я предлагаю начать прямо сейчас.
1: А давайте начать, чтобы потом углубить.
3: Давай.
1: Да? И немножко потанцевать.
2: Давайте.
3: Погнали.
1: Поняли, целуйте.
0: Главное утреннее шоу страны. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Итак, в Тюмени застройщики жилого комплекса вышли на новый уровень клиентоориентированности. Там жильцам...
2: Раздают бесплатно квартиры?
1: Но нет, это еще до этого не дошли.
2: Жаль.
1: Жильцам предлагают арендовать собственные грядки, на которых можно выращивать овощи и зелень прямо возле дома. Помните, на прошлой неделе мы обсуждали с вами новость, что, по-моему, в Подмосковье...
2: Картошку сажают.
1: Люди начали у своего дома жилого комплекса высаживать картофель.
3: Вернулись к натуральному хозяйству.
1: А здесь в аренду. Это что такое, Тюмень?
2: Что такое? Все хотят свежие свои картошечки.
3: Да?
1: А почему не просто не разрешить сажать, не в аренду брать?
2: Ну подожди, земля кому-то принадлежит.
1: Угу.
2: Земля должна приносить деньги.
1: Так, хорошо, а как это будет охраняться? Если кто-то мимо пройдет, увидит у меня сочный помидор, который висит.
2: Так мне там кажется, будет мужчина там будет с ружьем, с солью.
3: Не, мужчина нет, ружье с солью прошлый век. А прошлый век. Там, значит, будет там это самое, на первом этаже, вот бабушки вахтеры, угу. Она с электрошокером будет.
2: Но.
3: На подходите, кто-то, знаешь...
2: Это проводной такой?
3: Да-да-да, тихонечко так подходит, говорит, милок, дай подключу. Он говорит, бабуль, просто захотел картошки. И все. Вот, и картошка сразу же, картошечки ему захотели.
2: Картошка сразу будет жареная.
3: Картошку фри, сразу, на.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
5: УИМА 160-02, Балабудская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, Украина 124-253, 0116. Не является публичной фирмой. Информация об организации мероприятия, правилах его проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrica.rf или по телефону 8 800 500 600.
6: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
7: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
8: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54 54 54.
9: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье-колготки» в торговом центре «Макси» на Горького 122. И пошумила ЕН, ИНН 352-501-438-670.
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
11: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
12: ИП Гусева ЛН, ИНН 352-52-084-274.
13: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
14: Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
15: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
16: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Вдохновение, интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. Красивые вещи. Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена 68.
17: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
18: Телефон рекламной службы русского радио Вологде 70 72 82.
19: Что слушает страна?
20: И как бы ни старался, нига.
19: Русское радио.

0: У кого любовь, у кого-то Полины Пух, у кого лето, а у нас
1: у кого
0: с вами...
1: все сразу.
2: Да-да-да, оптом.
0: Черный гороскоп это называется. Овны, вас ждет приятная неожиданность, связанная с давними планами.
2: Тельцы, здорово. День покажет, что иногда медленный путь оказывается самым верным.
1: Это правда. Близнецы, ваше умение находить выход из сложных ситуаций сегодня пригодится как никогда.
0: Неожиданное приглашение может подарить яркие впечатления. Это гороскоп для рака.
2: Левушки, сегодня вы окажетесь для кого-то отличным примером.
1: Девы, не стесняйтесь задавать вопросы, потому что ответы окажутся полезнее, чем вы думали.
0: Весы, кто-то попытается вас приятно удивить. О, сделайте удивленное лицо.
2: Секунду. Ух ты! Ничего себе!
1: Лицо птицы.
2: Да-да-да. Скорпионы, вас ждет день удачных совпадений и приятных мелочей.
1: Стрельцы, сегодня отличный день для того, чтобы начать что-то с чистого листа.
0: Козероги, сегодня полезно немного ослабить хватку и дать событиям развиваться самостоятельно.
2: Водолеи, неожиданная идея может оказаться очень прибыльной.
1: А рыбки, вас ждет повод взглянуть на привычные вещи по-новому.
3: Перченый гороскоп. На русском радио. Реклама на русском.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
6: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
7: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: камеру сниму на суточно.ру. 6+.
1: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск? А? Рекламная служба

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: Эх, дорогие друзья, наконец-то дождались. В России начали проводить киноужины. Не просто, знаете ли, как мы с вами под вечерок что-нибудь вкусненькое, какую-нибудь хорошую киношечку. А это вообще реально популярный формат просмотра кино, когда зрителям подают блюда, задействованные в сюжете. То есть мы уже с вами прошли ситуацию, когда, ух ты, какая сумка у нее, да, ты кликаешь на сумку, переходишь на маркетплейс и покупаешь ее, да? Ух ты, а что это за песня играет? Все, хоп, все, нажал, и нормально у тебя уже, ты понимаешь, что это за песня. Первые киноужины уже провели на Улан-Удэ во время просмотра «Рататуй».
2: Это мультик.
1: Шикарный мультик.
2: Да. А,
1: зрителям, значит, предложили блюдо из мультфильма. Клубнику с сыром, берут и подают прямо в мусорном пакете.
3: Вау.
1: Вкусненько.
3: То есть это тот, кто не доел с нормального сеанса?
1: Конечно, да. Это предыдущий сеанс из ресторана высокой кухни. Вот, как бы несколько звезд Мишлена падают вниз. Вот. А, ну, это самый главный рататуй из финала мультика. Ты смотрел?
3: Повар, сифон и борода. А, да. А, давно это было, правда.
1: А мы пересматриваем с Полинкой ежедневно. Да. А, формат, значит, помогает полностью проникнуться атмосферой фильма. Организатор обещает в ближайшее время расширяться, открывая все больше точек по всей России.
2: Класс, мне нравится эта идея.
1: По сути говоря, если бы раньше когда-то давно вот были же видеосалоны, да? А были видеокафе. Когда ты заходишь, берешь мороженку и вот смотришь какой-то боевик, да, и потом, но фильм ужасов главное не смотреть, потому что, к примеру, ты смотришь «Кошмар на улице Вязов», да, вот, а тебе раз и говорят, да штак с кровью принесли, тебе наешь, вот, и ты понимаешь,
3: причем человека зовут Рульпельштицкин, или как там его?
1: Да, да, да, действительно, Рульпельштицкин, да.
2: Рулька Шпицын.
1: Кошмар на улице.
3: Это же из «Рататуя» Рульпельштицкин, главный злодей.
1: А, я думал, ты про «Кошмар на улице Вязов».
3: А, нет, там Фрейчки.
1: Там шикарный вообще артист играл.
3: Фрейчка Крюгер.
1: Да. Федя Крюгер, местный садюк.
2: Федюшка наш.
1: Шикарный актер, кстати, Роберт Инглунд играл. Жалко, нету.
3: Вы прослушали кинолекцию с ароматом рататуя от Антона Юрьева.
1: Очень хочется, чтобы сходить вот в этот ресторан на фильм «Иван Васильевич меняет профессию».
2: Да, икра заморская.
3: Накрыли тебе стол.
0: На «Русские перцы». «Русские перцы». На русском радио.

0: Перцы. Русские перцы на русском радио.
1: Так. Это не во сне, это наяву. Мы будем петь песню.
2: Это будет ваш дневной кошмар.
3: Это русские перцы.
1: Тип того будет. Да?
2: Нет, будет хуже.
1: Хуже?
2: Конечно. Нам надо постараться, чтобы у людей уши свернулись в трубочку.
1: Хорошо.
4: Люди еще перед Новым годом после нашего исполнения «В лесу родилась елочка» не отошли.
2: Вот.
4: А просто хоровод по стране остановился.
2: И знаешь что? Я предлагаю решение этому вопросу. Вы сейчас позвоните, угадаете песню, которую мы споем, получите колонку, врубите ее на полную катушку, чтобы больше нас, вот это как мы поем, не слышать.
4: Да, но наше исполнение, пожалуйста, сделайте пресейв, предзаказ.
1: В общем, звоните скорее 8495-995-105.7. Поиграем с вами в игрушку «Переперцы».
0: Главное утреннее шоу страны. На русском радио.
4: Перешутить Антона? Невозможно!
0: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
4: Придумывайте сами!
0: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
4: Я лично.
0: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
4: Не кислые шутки!
0: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
6: 12+.
0: Реклама на русском.
7: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
8: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
7: Большая упаковка, длительный срок хранения.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
16: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
17: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте budeучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция Visa 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Окружающих надо периодически пугать,
3: чтобы сильно не окружали. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Я знаю точно.

0: Перцы на русском радио.
1: Я все, я распелся.
2: Ты да, там да. Твой максимум.
1: Да, твой максимум, мое русское. Но.
3: Так, ребята, ну что, давайте сейчас по-серьезки.
1: По-серьезки, до нас дозвонилась Настя.
3: Настенька, здравствуйте.
1: Она хочет играть и выигрывать. Настюша.
4: Доброе утро.
2: Доброе
1: привет,
2: утро,
1: драгоценная вы наша.
3: Какая вы звонкая.
1: Да.
2: Кстати, а вот вы любите ходить в караоке, Настя?
4: Не очень.
2: Почему?
1: Не пускают.
4: Ну, не мое.
2: Не ваше.
3: После
2: не
3: последнего визита все. Все дороги в караоке закрыты.
1: У нас тоже не мое. У нас тоже нет своего караоке, но мы откроем скоро. Но вот, для людей, у которых нет совести, но которые любят петь.
2: Да. И слуха нет.
1: Итак, внимание, Диман, объясняй.
3: Значит, Настенька, смотрите, сейчас мы втроем будем исполнять по полной программе здесь песню, очень известную песню, очень любимую песню, но мы все звуки заменим на какой-то один единственный. Скажите нам, пожалуйста, сначала, какого цвета была ваша первая машина?
4: Белая.
3: Это была швейная машина, я так понимаю, или стиральная?
1: Ты что, настоящая? Настюша драйвер со стажем, ты что?
3: Белая.
1: Настя дальнобой.
4: Белая.
3: Хорошо. Значит, сейчас мы все согласные буквы заменяем на «б». И будем бубнить тут.
2: Ой, не, разбубнимся.
1: Да, и сегодня переперцы грустные, ребята.
3: Биба, Боба и Баба.
1: А, да, наша группа называется «Трое в лодке нищета».
3: Нищета и собаки. Так, Настя, слушайте внимательно, попробуйте это угадать. Сегодня задача со звездочкой.
2: Итак, дорогие мои друзья.
1: Раз, два, три, четыре и...

0: Ну все, ребят, надо останавливать этот кошмар.
1: Да,
2: улица Вязов. Кошмар на улице 3 Хорошевская, дом 12.
0: Настенька, вы что, уже не можете говорить?
1: Она в шоке.
2: Она говорит, да ну вас со своими песнями.
1: Вас ни один сервис не определяет.
3: Возможно, это New и

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
2: Строим будущее. Компания «Браво Бетон». Сертифицированная продукция и аренда строительной техники. Выгодная доставка и гибкая система скидок. «Браво Бетон». Строим будущее. Телефон 50-60-04. Подробности на volbitcom.ru.
4: ООО «Материал строй СНАП», Вологда, окружное шоссе, дом 2, помещение 32, УГРН 122-35-40-93-91.
5: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
6: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
0: Телефон рекламной службы «Русского радио» Вологде. 70 72 82. «Русское радио». Что слушает страна?
8: Ветер меняет направление.
0: «Русское радио».
9: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
0: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В правительстве предложили обязать пьяных водителей проходить лечение от зависимости. К следующему году МВД, Минздрав и Министерство юстиции должны проработать вопрос о медицинской реабилитации таких автомобилистов. Ранее президент России подписал закон, который сокращает количество оформленных документов при выявлении нетрезвых водителей. И в продолжение автомобильной темы. Сразу несколько банков запустили цифровые сервисы по кредитованию покупок машин с пробегом с рук. По данным газеты «Коммерсант», между физическими лицами напрямую приходится до 80% объема купли-продажи подержанных автомобилей. Количество сделок оценивается в 3,5 миллиона в год. Для банков выйти в этот сегмент значит не только поддержать уровень автокредитования и расширить клиентскую базу, но и получить доход за счет предоставления дополнительных услуг. Учителя из Подмосковья получат за 100 бальников на ЕГЭ 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в Московской областной думе. В прошлом году такую выплату получили 103 преподавателя. Ранее сообщалось, что московские выпускники, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, получат региональную медаль за особые успехи в обучении, которая позволит получить дополнительные баллы при поступлении. Основной период единого госэкзамена стартовал 1 июня. В понедельник, завтра, выпускники сдадут первый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Ну и последнее. Почти половина россиян в ходе опроса заявили, что они готовы пользоваться биометрией вместо паспорта. Например, для подтверждения возраста, оплаты проезда или покупок в магазинах. Каждый третий респондент готов использовать биометрию для подтверждения льгот, а каждый четвертый для подтверждения личности по видеосвязи и при подписании документов и проведении сделок. У меня на этом пока вся информация. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: Страна. Главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Мы продолжаем, дорогие друзья, вас крепенько обнимать и, конечно же, отмечать с вами наступившее уже лето. Вот, а мы здесь в шезлонгах, как сказал Слава Сыба, лежим, значит, на одной руке коктейль, в другой руке, естественно, микрофон для того, чтобы вас будить. Полина Жукова, Дима Морозов, Антон Юрьев, это главное на главном, это русские перцы русского радио. Привет, любимые!
2: Доброе утро!
1: Здрасте!
2: Я тут, знаете, что вспоминал недавно? Начало своей семейной жизни. Я только-только переехала к своему мужу. Я тогда вообще не умела готовить, ну, опыта не было. Но было желание удивлять и радовать его, естественно. И решила я сделать ему сюрприз, приготовить на ужин карбонару. Да, итальянское блюдо, итальянский вечер. Никогда до этого ее не готовила. Ну, в общем, в процессе, знаете, что я сделала? Я перепутала сливки с майонезом. А муж тогда родителей, я помню, в гости еще позвал. Короче говоря, это был мой кулинарный провал. Мне было так неловко, но смеемся мы до сих пор над моими такими макаронами в соусе оливье. Это реально напоминало просто оливье. Да.
1: А что, вкусно?
3: Макароны с майонезом, слушай,
1: ну что испортить?
3: Да.
1: Нормально.
3: Майонез — те же это... яйца, тоже масло.
1: А майонез — это царь стола, почему нет?
3: Конечно.
1: Если кому-то не понравилось.
2: Короче, я знаю, на какое блюдо вас звать домой.
3: Да, конечно. А лапшу для карбонары ты сама? Сама раскатывала, сама сушила на кровати.
2: Конечно, конечно,
1: она
2: да.
1: Она же это, пьяцола.
3: А вы помните в детстве вот это было, когда гости приходят, и домашняя лапша сушится на кровати? И тебе нельзя туда сесть, потому что, ну вот, помнешь.
1: Да, и ты еще говоришь, извините, а не могли бы сварить эту бахрому?
3: Пожалуйста. Да, неловкая ситуация, конечно, произошла у вас. А я уверен, что у наших слушателей тоже таких ситуаций. Вагон и маленькая тележечка, поэтому срочно нужно этим поделиться с нами.
2: Да, пишите, пожалуйста, ваши истории в наших социальных сетях. Там есть шикарнейшая фотография наша. И, пожалуйста, не стыдитесь этих историй. Пишите.
1: Да. Неловкая ситуация, на которой вы теперь смеетесь в голос. Вот.
2: В личку.
3: Да, у нас есть мессенджеры, есть смски. Пишите плюс 7-916-003-105-7. Мессенджеры — это Макс и все, что на него похоже. И даже не похоже.
1: На него ничего не похоже. Он такой один.
3: Он такой один, да. Действительно.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Начали приходить уже первые ваши сообщения о неловких ситуациях, над которыми теперь вы просто хохочете в голос.
2: Вот у Мариночки такая история произошла. Хотела зайти, знаете, вот с пафосом в кофейню и крикнуть: «Капучино с корицей, пожалуйста!» Вот заказывала она. Ну, она крикнула: «Капучино с корицей», но, видимо, что-то было «Капучино!» Вот так, какое-то такое вот, видимо, было слово, потому что расслышали все там по-другому, и ей дали капустный пирог вместо «Капучино».
1: Ну, может быть, по ее лицу было видно, что ей лучше сейчас капустного пирога отведать.
3: Вот поэтому каждый раз, когда я говорю, что мне, пожалуйста, что-то безлактозное, низкокалорийное, вот, и все, мне постоянно дают почему-то шаурму. Я не знаю.
1: Ну, правильно делают, Антон. Потому что у тебя
3: проблема
1: не хватает...
3: с артикуляцией просто.
2: У тебя просто на лбу написано: «Хочу только шаурму». Ее. Да. Шаурму.
3: Господи боже мой. А вот эти вот большие, большие таблетки, которые я принимаю ежедневно, вот мясные котлеты называются. Ага. Очень вкусно.
1: А у тебя, кстати, есть посередине у этой таблетки такая вот полосочка, рисочка?
3: Есть, конечно. Рисочка с рисочком, с макарошечкой. Там я
2: с ирисочкой тоже.
3: Я очень люблю все.
1: Котлетка с ирисочкой.
3: С ирисочкой надо.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама. Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: УЯМАЛ 160-02, Алабудская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, УКРН 124-353, 0116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах управления, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
5: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
6: Качественные, конечно.
7: Надежные, чтобы потом не было проблем.
5: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болос». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болос» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болос».
8: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль центр 54 54 54.
8: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже. Герцена, 68. И Карла Маркса, 105. ТЦ «Апельсин».
13: Акция действует до конца года.
14: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
15: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Давайте, расскажите неловкую ситуацию, в которую вы попали, и теперь вы смеетесь над этим. Как Оксана говорит, вот купил муж себе в Крыму футболку, а там написано «Колян всегда прав». Я решила ее постирать в машинке. И в итоге слово «прав» стерлось, и, короче, осталось «Колян всегда».
2: Ну, Колян реально всегда.
1: Извини, Колян, но ты не прав, сказала ему Оксана. Колян танцует лучше всех, между прочим.
2: Да.
1: Колян ждет везде успех.
3: Большой успех, да. А ему вот... реклама не нужна, Коляна любит вся страна.
1: Вся страна, конечно.
2: Но вот кто написал это сообщение, не знаю, не подписались. Долгое время называла коллегу Светой, хотя ее зовут вообще Люся. Потому что она мне напоминала одноклассницу мою, и я всегда ее называла ошибочно. Слушайте, у нас тоже есть такой коллега у меня, Дима его зовут, Морозов. Он тоже одну нашу коллегу все время называет другим именем.
1: Да. И мне не стыдно в этом признаться, потому что ей это имя больше идет.
3: Ну, просто есть просьба, перестань меня называть Люси, и как бы, и я не ударю тебя, пожалуйста.
2: Опять он хочет тебя ударить. Смотри.
1: Слушай,
3: это ежедневная профилактика.
1: Я знаешь что, я начну в календаре, короче, дней, когда Антон не угрожал мне, ноль.
3: Да, 365 угроз, моя новая книга.
1: Да.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа Банк.
7: И тогда заперёт нас в МВидео скидка лёт.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, Жасмин. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
14: Вкусное съешь сам. Полезным поделись с другом. А врагу отдай мыть посуду. Рекламная служба русского радио 579-7799.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Неловкая ситуация, над которой теперь вы смеетесь в голос. Так звучит наша сегодняшняя тема. Давайте смеяться все вместе.
2: Да, рассказывайте. Вот, например, без подписи сообщение пришло. Играла в спектакле две роли. Наша слушательница — змею и красавицу. И вот в момент переодевания быстрого я забыла переодеть голову змеи. И, будучи уже красавицей, вышла на сцену с головой этой самой змеи. Дети хохочут, все смеются, а я смотрю в зал, не могу понять, что происходит. Потом только дошло.
3: А родители как отреагировали? Вот она, настоящая женщина.
2: Змея подколотная.
1: Ну, потому что главное не внешняя, а внутренняя красота.
3: А ее не видно?
1: Почему?
3: Ну, сделали такое рентген-шоу. О, смотрите, там и изюминка, и внутренняя красота.
2: Ну, слушайте, в театре всякое бывает.
3: Всякое бывает в театре, действительно.
2: Да.
1: Это точно.
2: Да.
3: Но в основном, вот как бы, все женщины даже не переодеваются, если в театре, то с головой змеи.
1: Ой, ну началось.
3: Да.
1: Смотрите, Леночка нам написала, Мещерякова.
3: Наконец-то.
1: Да, у нее дома, значит, стал шататься стул.
3: Угу.
1: Пошла она в мебельный магазин, чтобы купить новый. Идет и звонит ей мама, спрашивает, что она делает. Я говорю, что у меня проблемы со стулом. Связь была не очень. Она переспросила. Я на всю улицу громко, четко и ясно говорю: у меня проблемы со стулом.
3: И Хабаровск опустел.
1: Да, тут мама сказала: ладно, я все слышу, не надо уж так громко говорить. Связь наладилась.
2: Такие интимные вещи.
1: Да,
3: это нормально.
1: А то, что я иду в мебельный магазин, я уже, говорит, сказала, Лена, тихо. Никто, конечно, в округе не услышал. Я уже потом только поняла, как это было неловко и какой второй смысл приобрела эта фраза.
3: И почему люди до сих пор разбегаются?
1: При виде Лены?
3: Да. В чем трабл? Лен, как со стулом? Нормально.
2: Укрепила. Укрепила. А вот еще сообщение пришло.
3: Лофт.
2: Мы с подружкой поехали в Таиланд отдыхать. И после длинного перелета устали. И она для разминки встала на травелатор в аэропорту против шерсти. И шла по нему, как по беговой дорожке, с таким очень серьезным видом. И тут заходит мужчина на этот же травелатор, думая, что встал на правильный путь. И тоже начинает идти против шерсти, не понимая, что происходит. Мы теперь всегда ржем, когда вспоминаем его лицо, когда он все-таки с этого эскалатора сошел.
1: Так, у этого тревелатора есть шерсть?
3: Как мне нравится, когда он говорит тревелатор. Я еще нет, тревел, понимаешь?
2: Тревелатор.
1: Тревелатор.
3: Да.
1: Он
3: а
1: еще
2: как правильно? Тревелатор?
3: Тревелатор.
1: Тревелатор.
3: Эскалатор, тревелатор.
2: А мне травелатор.
3: Травелатор, да, действительно.
2: От слова травел.
1: Можно сказать, беговая дорожка.
2: Да. Ну, ходьбовая дорожка больше. Такая, там скорость 5,5.
3: Это зависит от суставов.
2: Как PH.
3: Да.
2: В хорошем здоровом рту.
3: 105,7 скорость должна быть.
2: PH 5,5.
3: Ага.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: вчера.
1: Новая песня на русском.
2: Солнце люди у нас с тобою. Просто иди на шум прибоя.
3: Всем привет, это Ираки. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
1: Русское радио.

0: на русском радио.
1: Да, но пока солнце внутри.
2: Да.
1: Только внутри согревает. Ну и немножко кондиционер.
2: Ты греешь солнце внутри, смотри.
3: Да.
1: Да. Ну, потому что пока погода не позволяет снаружи солнцем любоваться. Зато эта погода очень даже позволяет поиграть с нами в игру против правил.
3: Для этой игры вообще нет преград никаких.
1: Никаких. Состоится в любую погоду. Поэтому прямо сейчас звоните, играйте с нами и вырывайте победу из наших рук.
3: 10 тысяч рублей у нас в руках, между прочим.
1: Не порвите только.
3: Да. 8495-995-105-7.
4: С руками отрывает прям.
0: Русские перцы. На русском радио.
5: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
6: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года не является ответной действием с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Havail City на сайте havail.ru. 13+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
9: богатстве? Условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Да все нормально.
13: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
14: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
15: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
14: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
16: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
17: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Варкова. Дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
0: ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сбер спасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер ID. Подробнее sbermobile.ru.
7: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко, эко. Тот самый линолеум зайдет и вам.
6: Таргет.
7: Респекты по всем параметрам.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
11: Мне очень нужно ваше мнение. А то мне не на что плевать. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Деньги дают, деньги раздают. Летят во все уголки нашей необъятной родины.
2: Летят деньги.
1: Летят деньги. Господи, как вот ничего себе, цифровой рубль летает.
2: Вот хочется дождик вот из денег.
3: Конечно.
2: Как в том мультике. А мне морковный, а мне земляни, а мне вот денежный хочется дождик.
3: Ну, пусть он прольется над каждым из нас.
2: Да, что прям купюры летели, знаешь, оранжевые такие. Вот новенькие, свеженапечатанные.
1: Это очень хорошо.
2: Хочется, чтобы я их так ловил, кидал себе.
3: Так, все, Мороза, просыпайся, ущипни его, Антох.
2: Я визуализирую.
1: Я не могу его ущипать, понимаешь? Ущипать.
2: Опять это угроза уже.
3: Щипни у него десяточку и давай разыграем
1: его. Хорошо, договорись. Да, до нас дозвонилась Катя из города Омск. Сейчас будет играть.
2: Здравствуйте, Катенька.
3: Да, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Катенька, пожалуйста, наладьте связь, уходите с громкой, потому что иначе будут проблемы, мы вас не услышим. И все.
3: А это очень важно.
2: Время закончится, и все, да, и Кать, деньги Кать, не получите.
4: Да-да-да, все, я убавила.
1: Нормально, все, все хорошо, все отлично. Значит, сейчас вам объяснят правила, которые вы уже знаете, вы нас слушаете.
4: Да.
1: Но, сказать, для того, чтобы освежить в памяти...
2: Нет, давайте Катя сама объяснит, а мы
1: Кать,
2: проверим.
1: Давай, объясняй, действительно, мы немножко похаляем.
2: Все-таки сейчас сезон ЕГЭ?
3: Да.
2: Итак, Катенька объясняет правила.
4: Да-да. Дается время, я не помню, 20 секунд.
2: Да.
4: Нужно ответить на 5 вопросов. Неправильно, но логично.
3: Умница.
1: А потом еще и 5 вопросов еще будет.
3: А за каждый такой ответ сколько вы получите, Катенька?
4: За каждый ответ дается 1000 рублей.
3: Умница.
4: За правильный ответ.
2: Все, Кать, давайте все нам на полставки правила объяснять каждое утро.
1: Не на полставки, давайте это самое. Я пойду в отпуск, а Катька здесь сядет.
2: Ну все, договорились. Катя, вы готовы?
4: Без проблем, да.
1: Ну что, вперед. На каком уроке девочки учатся готовить?
4: На географии.
1: Как называется праздник, когда наряжают елку?
4: 8 марта.
1: Кого подзывают звуком кис-кис-кис?
4: Собаку.
1: Что потеряла Золушка на балу?
4: Платье.
1: Сколько дней в неделе?
4: 3.
2: Ура!
3: Ого! У нас еще даже время осталось.
1: Итак, впервые на русском радио. Голая Золушка.
3: Это класс.
2: Я представил эту картину. Катенька, мы вас поздравляем. 5000.
1: Кать,
4: это потрясающе
1: было.
4: Ой, спасибо,
1: я очень рада. И мы. Потому что я сейчас реально воочию представил, как бедный принц бегает с платьем. И говорит, простите, можно примерить? Развивайтесь.
2: Это, кстати, было недавно на каком-то балу.
3: Ой, только ты на такие ходишь.
2: Нет, там была реально певица. Ее, по-моему, зовут даже Бьянка, но это не наша Бьянка, это не наша.
1: Это цензор.
2: Это другая
3: она
2: Бьянка.
3: Она вечно теряет что-то.
2: Вот, и она в таком костюме.
3: Так,
1: это
3: подождите, мы не туда ушли вообще. У нас Катерина выиграла 5000 рублей.
1: 5000 рублей!
3: И сейчас, Катюша, мы должны вам задать этот вопрос.
1: Да,
3: что Катя. Будем делать дальше?
2: Играем на 10 тысяч.
4: Если получается, я что-то там неправильно ошибаюсь.
2: Все потеряете, да?
4: То нет, я, наверное, остановлюсь пока.
2: Ну и хорошо.
1: Какая продуманка.
2: 5000 вообще прекрасный результат. Катюша, спасибо большое за крутую игру. Нам очень с вами понравилось играть.
1: Дим, сегодня из-за вас пойдет на бал, да.
3: Что, передать?
4: А можно передать привет?
2: Давайте.
1: Давайте.
4: Всем своим друзьям, всему городу Омску, кто меня знает, всем большой привет.
2: Ой. А кто вас знает?
3: Все уже
1: теперь
3: знают.
1: Все.
4: Он всему заводу трубной изоляции.
2: Вот, всему заводу привет.
4: Завод самое лучшее место работы, да. Всем привет.
3: И мы вам огромный привет отправляем и поздравляем еще раз с победой.
1: Эх, дел труба.
0: Игра против правил на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Профнастил С21, С8, МП20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
8: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
11: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее. Только любимое.
11: А музыка звучит, и я чувствую любимое.
0: Русское радио. Лучшее. Любимое. На

0: что слушает страна.
1: Любимая на русском.
2: Она решила сдаться. Натанцеваться с ним.
0: Русское радио.
3: Но ведь она не твоя, хоть с тобой она даже иногда.
0: Любимая на русском.
4: Уходи, если сможешь, стань опять одинокой.
1: Все будет

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации рассмотрит сегодня ужесточение наказания для правонарушителей-релокантов. Речь идет об аресте имущества граждан, совершивших нарушения против интересов России за рубежом. Это в том числе дискредитация армии и призывы к санкциям. Госдума приняла такой закон на прошлой неделе. Предполагается, что он вступит в силу 1 сентября. Сегодня стартует Петербургский международный экономический форум. Он продлится до 6 июня. В рамках мероприятия проведут более 150 сессий. Ожидается выступление президента Владимира Путина. Петербургский международный форум проходит с 1997 года и считается одной из ключевых площадок для обсуждения экономической повестки, привлечения инвестиций и развития международного сотрудничества. В прошлом году форум посетили более 24 тысяч человек. Долговая нагрузка россиян снизилась до минимума с 2019 года. По подсчетам Банка России, доля располагаемых доходов населения, которая направляется на платежи по кредитам, к началу года составила 9%, тогда как в январе 2025 эта цифра приближалась к 11%. Как пишет газета «Известия», снижению долговой нагрузки способствовало охлаждение рынка розничного кредитования. Ну и последнее. В Рособранадзоре рассказали, как будут проверять экзаменационные работы школьников с плохим почерком. Бланки участников ЕГЭ, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически 0 баллов. Их дополнительно проверят преподаватели, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Ранее Рособранадзор определил правила заполнения бланков единого госэкзамена. Согласно документу, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. В Москве 9 часов 2 минуты. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Ну что, друзья, вы чувствуете себя неловкими?
1: Знаете, как-то, как-то не очень неловко я себя чувствую.
2: А я ловко себя чувствую.
1: Ты ловкая вообще.
2: Да. Я каждое утро растягиваюсь и дотягиваюсь руками до мысочков.
1: На самом деле, никто же не видит, что ты сидишь в шпагате сейчас.
0: Она просто та самая девочка из анекдота, которая загадала длинные-длинные руки у золотой рыбки.
1: Да, а ноги?
0: А что, нормальное желание можно было загадывать? Доброе утро, друзья. Это главное утреннее шоу страны в ваших радиоприемниках «Русские перцы». Для вас сегодня продолжает свою работу самая ловкая Полиночка Жукова.
3: Доброе утро.
0: Антон Юрьев тоже с нами.
1: Я туточки.
0: И Дима Морозов. Спасибо, что вы здесь. Уже третий час нас сегодня терпите. И самое главное, что вы не просто терпите, а вы еще и пишете нам и свои истории по поводу неловких ситуаций.
1: Как вы, конечно, опростоволосились. Ну,
0: похохотали над этим.
3: Конечно, мы тоже похохочем вместе с вами. Пишите, пожалуйста, рассказывайте свои истории в наших социальных сетях. Там есть пост под ним.
1: Можно размять свой хохотальник в мессенджерах.
0: Плюс 7-916-003-105-7. Вы же знаете, что только сильные люди могут посмеяться над собой.
4: На русском радио.

Дима, Антон и Полина. Русские перцы на русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Очень неловкая ситуация со мной тоже как-то произошла. Со мной, с Полиной, Антон там тоже присутствовал. Да, я надеюсь, что ты не обиделась на меня, потому что я ее вспоминаю часто. Эту историю очень смешная была. Мы, помнишь, сидели один раз в кабинете у нашего программного директора на совещании. И рассказываю вам, дорогие слушатели, Полинка сидела спиной к двери.
2: Ага, я всегда там сижу.
1: Да, и в дверном проеме появляется Оленин. Хотел послушать, о чем у нас там разговор идет. И мы все, кроме Полины, обратили на него внимание. А Полинка-то спиной сидела. И она спрашивает, а кто там? Я говорю, твои фанаты. И тут Оленин все послушал и ушел. Исчез, просто растворился. Ушел обратно по коридору. Полинка разворачивается медленно, смотрит в дверной проем. А там никого нет. Пусто. Ну, посмотреть хотела на своих фанатов. Никого, ноль. Было неловко, как будто бы я решил ее немножко подколоть. Но теперь это такая наша локальная шутка, каждый раз вспоминаю, смеюсь.
3: Ну как, это ты смеешься?
2: Да, я вот плачу, тихонечко слезы в кулак собираю, потому что так моих фанатов не появилось.
3: Каждый день она забивается в углу душевой кабины.
1: Да, и плачет.
3: И плачет.
1: Уважаемые фанаты Полины, срочно объявляем сбор. Не денежный, я имею в виду, соберитесь срочно, прямо сейчас.
2: Можно и денежный, у меня день рождения скоро, на следующей неделе.
1: Да, через недельку. Объявляем сбор сейчас, значит, заходите. Зайдите в наши соцсети и напишите что-нибудь доброе, ласковое Полинке.
3: Действительно, да.
1: Чтобы она знала, что вы существуете.
3: Сердечки всякие от всех фан-клубов.
1: Да, да, да.
2: Хороший.
3: Даже если вы фан-клуб другой артистки, все равно напишите.
1: Даже если вы фан-клуб другой ведущий.
2: Все равно напишите мне.
3: Я других ведущих не знаю.
2: Да, только я.
1: Их не существует, только Полина, только хардкор.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине белье-колготки в торговом центре «Макси» на Горького 122. И Паша Милая Н. ИНН 352-501-438-670.
6: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
7: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
8: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал

0: крепче, ближе, нам поближе, без остатка раствориться.
1: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.
2: Ну, как говорится, да, товарищи, все будет офигенно, у кого-то сразу, у кого-то постепенно. Вот, естественно, мы здесь читаем ваши шуточки, вот, читаем ваши прикольчики и вычленяем оттуда самое основное, вот, самую соль. Для чего, спрашивается, дорогие друзья, вот, чтобы определить, кто тут самый веселый, а? Ну-ка, покажите класс! Придумывайте шутки, короче, и присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Ну, то есть я.
3: Да. Приятно познакомиться. Да,
2: спасибо огромное. Рад.
4: Что получат их авторы?
2: Значит, их авторы получат, ну, вот, во-первых, поцелуйчик воздушный, да, от Жуковой. Ну, во-вторых, значит, естественно, обнимашки от Морозова. Ну, я пожму руку, почему бы нет. Но самое главное, это эксклюзивная футболка с текстом своей шутки, которую вы прислали. А со всеми подробностями можно ознакомиться на нашем сайте, ребят. Это же Антоновка!
4: Второй сезон.
2: По-русски!
3: Антош, мы тобой гордимся.
2: Да, а я вами.
3: Потому что ты научил страну шутить.
2: Да. Ничего себе!
4: Вот это у тебя миссия.
2: Вот это миссия.
4: Просто мессия.
2: I miss you. Вот что переводится, я несу добро людям.
4: Да, и счастье.
3: А я думал, скучаю.
2: Да? По тебе, да.
4: Умеете читать между строк, Полина Леонидовна?
3: Сейчас пойду научусь.
4: Давай.
3: Сейчас меня Антошка научит.
4: Сейчас мы раздвинем строчки и посмотрим, что там написано.
2: Димка, а можно я тебя ударю?
4: Ну давай, потихонечку только, давай.
1: Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
5: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: «Альфа-Банк» поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, Жасмин, популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход свободный. 6+.
4: Если вы потерялись в лесу, не паникуйте. Посмотрите на мох. Зеленый цвет успокаивает. Рекламная служба Русского радио. 5-7-9-7-7-9-9. Код 4-9-9.
5: Нарисуй мне небо, нарисуй мне дом, нарисуй мне землю.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Что там?
2: Неловкие ситуации, когда вы что-то натворили, а потом смеялись над этим. Слушайте, очень много уже сообщений пришло на тему того, что женщина села в чужой автомобиль. Перепутала.
1: Бывает такое, это очень часто.
2: Да.
1: Все, поехали. Извините, здравствуйте.
2: Частая ситуация. Ну, слушайте, я же вам рассказывал, когда я переехал только в свой новый дом, я вошел вообще не в тот подъезд, а у меня просто дворы одинаковые.
1: Да.
2: И я захожу, и вообще нет мысли, что не то, не туда.
1: Зашел не в ту квартиру.
3: Да, почти.
1: И понял, что не мое.
2: Да, я захожу в подъезд, значит, думаю, так, уже разбили стекло. Думаю, не успели еще дом сдать, уже стекло тут разбили в двери. Угу. Поднимаюсь на свой этаж, значит, в лифте смотрю, ну там лифты тоже одинаковые. Поднимаюсь на свой этаж, выхожу и думаю, так, соседи уже железную дверь поставили. Да что ж такое? И начинаю открывать свою дверь своим ключом. Она открывается, оттуда выходит сосед непонятный. Вы кто? А вы кто? Говорю, это вообще какая квартира? Не знаю. Это какой-то был строитель, в общем, там, который делал ремонт. Я говорю, так, подождите, это какой подъезд? Не знаю я ничего. Выхожу, в итоге смотрю, так, реально не мое.
1: Димка, ты, короче, медвежатник, мне кажется. Ты просто, ты, знаешь, как тебе не стыдно?
2: Да.
1: Ну, как тебе
2: плохо,
1: не стыдно?
2: Плохо, что там в той квартире не было Наденьки.
1: Это просто ирония судьбы 2020.
2: Ну вот да, я говорю, что плохо, что там не было Наденьки. Она бы меня... этим
1: так
2: чайником-то.
1: Так может тот мужик, который вышел, говорит, ты кто? Я Наденька. Нормально?
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио.

0: на русском радио.
1: Мы продолжаем про неловкие ситуации разговаривать. Пишет нам Оксана. Как-то раз брата с другом пригласила знакомая на дом что-то починить. Когда все сделали, говорит, ну, мальчики, а пойдемте посидим, наливочку выпьем. У бабушки сегодня как раз юбилей.
2: Но...
1: Те, конечно, что сделали? Согласились.
2: Кто бы отказался, в принципе.
1: Посидели, поболтали и говорят, ну, Оксан, ой, не Оксан, ну где именинница? Что мы все без нее, да без нее? Такое неловкое молчание, и им отвечают, так она уже давно умерла. Ну, вот такая вот неловкая ситуация произошла.
3: Слушайте. Они думали, что они на день рождения пришли.
1: Нет, они пришли помочь сначала, а там пригласили за стол. Ну, давайте посидим, юбилею вообще.
3: Ну, ситуация реально неловкая.
1: Да.
2: Неловкая.
1: Вот не знаешь даже, что делать.
3: И не знаешь даже, как прокомментировать. Может, промолчим?
2: Слушай, ну, теоретически молчание.
3: Да. Поэтому я хочу от Наташи сообщение зачитать сейчас. Она...
2: Там все живы?
3: Да.
2: Хорошо.
3: Поехала она на свою малую родину, разоделась, 22 года, ей было каблуки, коротенькая юбочка, декольте, макияж. И тут, значит, мама ей говорит, я тебе ведро картошки поставлю в маршрутку до Москвы, там тебя встретят. С мамой спорить бесполезно, она 27 лет учителем работает. Я села, тут в маршрутку заходит мой бывший парень, нынешний муж, кстати. Я всю дорогу как на иголках, чтобы он меня увидел, такую всю красивую. Приехали в Москву. Я встаю, думаю, ну вот она, моя звездная минута, мой звездный час. Сейчас я ему, ну, покажу себя во всей красе. Делаю шаг, пишет Наталья, и задевает это ведро картошки. Падает, грохот, картошка по салону. Вот эта ситуация. Бывшего она поразила в самое сердце. После этого они поженились.
2: Она выходит сейчас в клубнях.
1: Клубная девчонка.
2: Клубная девчонка.
3: Да.
2: Где лучшая картошка? У нас в клубе.
3: Наташ, ну...
1: Зато поразила своего молодого человека.
2: Правильно.
3: Есть что вспомнить.
2: Мы так красиво ежедневно, а тут смешно.
3: Знаете, так они в семейные вечера собираются, долгие зимние, говорят, это было в тот год, когда ваша мама опрокинула ведро картошки.
2: Да.
0: Русские перцы. На русском радио. На этой неделе номер 3. Через туман, тучи и пропасти. Номер 2. Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое. Номер 1. Давай не ждать, живут до завтра звезда. Голосуйте за любимого исполнителя. Пусть он станет лидером. Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: цветом.
1: Потому и не кусают.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопрос. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл сети на сайте хавейл.ру. 12+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

0: утро началось. Включайтесь. На русском радио.
1: Неловко получилось, но смешно.
2: Да? Ну, извините.
3: Неловко, но смешно.
1: Да.
3: Извинитесь.
2: Извиняюсь.
1: Да. Извинитесь.
2: Я извиняюсь. Было неловко.
3: Хорошо.
2: Все?
1: Было неловко немножко.
3: Спасибо, что живой.
1: Да, ну бывает. А что неестественно, то не безобразно, Полин.
2: Ну, извините.
1: Будешь что-то вспомнить.
2: Я же уже извинилась.
3: Естественно, очень безобразное. Да. Честно слово. Да.
1: С этой стороны смотреть не надо, сразу говорю.
3: Не надо из-под выпендрика.
2: Какой? У меня все стороны красивые, если вы про меня.
1: А, да? Но мы не все просто видели еще.
3: Ладно, все.
2: Давайте покрутим лучше Дмитрия Оленина, который в эту студию вот зашел, давай, не понимает, да, в чем дело.
4: Пока извиняться не буду. Не знаю, за что вы тут извиняетесь.
1: Доброе утро.
2: Доброе,
4: я еще не успел.
3: Рассказывай, рассказывай.
4: Что тебе рассказать?
3: Расскажи мне, пожалуйста, ну когда вот прям тебе ни с того ни с сего неловко стало?
4: Ну прям ни с того ни с сего.
3: Прям сейчас, да?
1: Ну смешно, чтобы было.
4: Ну вот я вел в субботу мероприятие. И решил девушку пригласить на стол танцевать.
3: Ага.
4: Девушка не успела встать на стол, я успел, стол рухнул, вместе с ним рухнули и мой смокинг. Вот, просто в клочья. И
1: самое главное, что репутация стою, не рухнула.
4: Знаешь, вот стоял я потрепанный на глазах у там, 300 человек, да. И уходил я вот так вот, знаешь, до свидания.
1: Все доброго.
2: Не поворачивайся.
4: Иван, до свидания. И вам тоже до свидания. Хорошо было провести время. Увидимся, увидимся.
3: Олег, скажи, пожалуйста, я надеюсь, это как-то был не корпоративный праздник, а какой-нибудь мебельной компании, когда и стол у вас не прочный, и всего доброго, и до свидания.
4: И на столе у вас так себе было.
3: Да, значит, Дим, я тебе советую, вот как бы, да, как друг, как близкий друг, выясняй, если мебель лофт, она...
4: Ты знаешь, сегодня прислали просто фотографии с мероприятия, да? Я вот еще не смотрел эту ссылку, да, я думаю, где-то там в конце, наверное, что-то будет.
3: Слушай, большинство людей сейчас волнует не мебель, не стол, а волнует смокинг клочья. Отчего так? Вот, а, ребят, пойдемте отдохнем?
4: Да. Да.
3: Значит, Оленин оставляем здесь, это Жукова, это Морозов, это Юрий.
4: Надо извиниться, да?
3: Не надо.
1: Нет, перед ними кто стол конструировал?
2: Не надо. Перед нами не надо, не надо.
3: Зачем?
4: Ну, пока тогда.
3: До свидания.
1: Мы наоборот похохотали, спасибо тебе за историю.
3: Я размял, все нормально. Всего доброго.
2: Пока.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
3: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-335-51.
4: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте.
5: Без тебя меня нет. Что это значит? Выключается свет.
0: Только лучшее. Только любимое.
5: А музыка звучит, и я чувствую бит.
0: Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

0: радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В начале новости из Ленинградской области. Регион подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО сбили более 50 дронов, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Аэропорт Пулково временно не обслуживал рейсы. Из-за ограничений на использование воздушного пространства возможны корректировки расписания и в Калининградском аэропорту Храброво. В настоящее время режим беспилотной опасности в регионе отменили. Другим новостям. Число школьников, обучающихся во вторую смену, сократилось за год на 7% до 2,5 миллионов человек. Об этом говорится в докладе правительства, выдержки из которого приводит газета «Ведомости». Вторая смена в школах чаще всего встречается на юге страны, в Северо-Кавказском федеральном округе и Краснодарском крае. При этом строительство новых школ и модернизация существующих продолжается. Подавляющее большинство российских мобильных приложений, 85%, имеют критические уязвимости. Об этом пишет газета «Коммерсант» со ссылкой на профильное исследование. В выборку попали более 1200 популярных программ. Их тестировали методом черного ящика, без доступа к исходному коду. Наиболее уязвимыми оказались программы в категориях игры, стриминговые платформы и финансы. Ну и последнее. На чемпионате мира по футболу выступят 12 легионеров, представляющих российскую премьер-лигу. Больше всего представителей российского чемпионата у Бразилии, Кабо-Верде и Мексики. Так, сразу два игрока петербургского «Зенита» попали в заявку пятикратных чемпионов мира сборной Бразилии. Чемпионат мира по футболу начнется на следующей неделе, 11 июня. Турнир пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. В мировом первенстве вместо привычных 32 сборных примут участие 48 национальных команд. О развитии событий в наших следующих выпусках, а прямо сейчас встречайте, в эфире Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

ты мой, час настал на русском радио. Пришло мое время сказать вам привет, привет, привет. Спросить у вас, как дела? Как вам третий летний день живется? Надеюсь, на все вопросы получу только положительные ответы. В ближайшие 5 часов я, Дмитрий Оленин, с большим удовольствием буду вместе с вами. И, кстати, подарки сегодня тоже будут. Все будет хорошо. Часто.

0: Реклама.
1: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гусева ЛН и НН 352-52-84-274.
3: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
4: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.

хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох. Больше никого искать мне не надо. Знаешь, ведь я тебя себе выбрала.

Сейчас самый приятный билетик – это билетик на поезд или билетик на самолет, который увезет вас в отпуск к родным и близким. Ну, а самый неприятный билетик – это, пожалуй, на экзамене. Да, тем, кто сейчас сдают, вам ни пуха, ни пера, с первого раза без хвостов все сдать и, как говорится, окунуться уже в лето. Давайте в музыку окунемся. Элман и Триды на русском сейчас.

0: Перешутить Антона? Невозможно!
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки!
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+. Русское радио представляет
1: rusradio.ru. Сайт русского радио.
3: Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей.
1: rusradio.ru. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
7: Измученный диваном, я выбился из сил. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Нани Лорак и Григорий Лепс на русском радио «Зеркала». Я желаю вам всегда, вот каждый раз, когда вы смотритесь в зеркало, пусть вам очень-очень нравится то, что вы там видите. И сами себе не забудьте сделать комплименты. Правильно, правильно. И так, таким образом повышается настроение.

0: плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Siemens Avanta». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
5: Диджей поставит модный фон, я тебя на стоп. Опять поверила в любовь, и опять не
1: дом. Русское радио.
5: Играет гитара, прощай за пара. Бродяга парень будет танцевать.
1: Только любимая. Лучшее.
5: И пусть они говорят, что нас испортили сеть, но между нами своя атмосфера эстетик.
1: Слушайте лучшее, любимое, на русском.
5: Я с тобой, по городу автобус пустой, он так же, как и я за тобой.

Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Севастополе возобновили свободную продажу бензина на АЗС. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Накануне стало известно, что Министерство энергетики разрабатывает меры для обеспечения Крыма топливом. В конце мая в Крыму ограничили продажу бензина. Поступающие на полуостров горючее распределяют между Крымом и Севастополем пропорционально численности населения. Подготовка к приемной кампании в российские вузы вышла на финальный этап. Абитуриентов ждут новые правила подачи документов и зачисления. Одним из главных изменений станет введение так называемых «дней тишины». Они будут действовать перед изданием приказов о зачислении и должны сократить число случаев, когда абитуриенты в последний момент меняют свои решения, оставляя бюджетные места незаполненными. Приемная кампания в вузы начнется 20 июня. 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума во второй раз состоится форум креативных индустрий. Это ключевая площадка для открытого обсуждения будущего российской креативной экономики и лучших региональных и мировых практик. В программе 13 сессий о будущем медиа, кино, театра и анимации. Главный фокус – влияние искусственного интеллекта на креативный сектор. Среди спикеров – зампред Совета Федерации Инна Светенко, спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству Михаил Швидкой, директор российской медиагруппы Любовь Малеревская, актер Гоша Куценко и другие представители индустрии. В завершение о спорте. С российских фехтовальщиков сняли все ограничения по участию в мировых турнирах. Международная федерация ассоциации фехтования допустила россиян до соревнований с российским флагом и гимном. Наши спортсмены смогут выступить с национальной символикой уже в июле на чемпионате мира в Гонконге. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

слышите? Слышите, как море зовет? Оно всех, всех нас зовет. И мы должны прислушаться к этому зову и оказаться, может быть, не на две недели, хотя бы, знаете, на выходные, но тем не менее на берегу какого-нибудь моря. И также вы искупаться и позагорать. Вот придумайте сейчас свой план летний и осуществите его. Фабрике, спасибо большое за открытие этого часа и за такое прекрасное, хорошее летнее настроение.

0: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО СЗ «Чередомстрой».
1: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам «Клуб Добро». Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
2: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

Я желаю вам этим летом действительно побывать с перелетной птицей, улететь куда-нибудь в отпуск, там побыть какое-то время и, конечно же, потом возвратиться обратно туда, к своим родным и близким, коллегам.

0: На русском радио «Умные вещи». Все о технике и технологиях.
1: Рубрика выходит при информационной поддержке национального проекта «Средства производства и автоматизации».
2: Привет, с вами Петр Кузнецов. Сегодня в мире экономики массового потребления особое место занимает промышленная робототехника. Ведь множество привычных нам товаров, от микросхем в телефоне до пассажирского автобуса, помогают производить и собирать именно они, роботы. Железные коллеги задействованы в самых разных задачах. Список их возможностей растет с каждым днем. И перед страной стоит амбициозная задача – войти в топ-25 мировых лидеров по уровню плотности роботизации. Для этого нужно обеспечить рост внедрения с 29 промроботов на 10 тысяч сотрудников до 145 к 2030 году. Как такой рывок сделать реальностью? Ответ прост. Для этого и запущен национальный проект «Средства производства и автоматизации». Одно из его ключевых направлений — создание центров развития промышленной робототехники. Первый открылся в 2024 году на базе университета Иннополис и стал головным в цепочке центров спутников в других регионах нашей страны, число которых к 2030 году должно составить 30 штук. На сегодняшний день создано 7 центров спутников. Он помогает координировать внедрение робототехники, технических решений в промышленности, обучать специалистов и создавать инфраструктуру для развития отрасли. За эти два года центр в университете Иннополис провел аудиты российских производств для внедрения там роботизированного оборудования, запустил 7 обучающих программ дополнительного профессионального образования, зарегистрировал 13 результатов интеллектуальной деятельности и провел десятки профильных мероприятий, а также разработал систему промышленной роботизированной ультразвуковой томографии и программное обеспечение для роботов-сварщиков, сокращающее время настройки в 3-5 раз. На реализацию своих проектов Центр развития промышленной робототехники университета Иннополис получил грант Минпромторга России по нацпроекту «Средства производства и автоматизации».
0: «Умные вещи» на русском радио.

0: Надеюсь, что вы мне тоже сейчас в ответ скажете «да», и мы все насладимся кое-чем. Хотите услышать новую песню? Да, она у меня есть для вас. Прямо сейчас «Мало огня» от группы «Серебро».
1: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
0: Сейчас очень важная информация. В среднем чайки могут похитить до 35 блюд в неделю.
2: Ого, одна чайка.
0: У меня такое ощущение, что они просто говорят: девчонки, на бизнес-ланчен вот этот, ау, и пикируют туда. Не надо чайкам давать слабительное. Ты что?
3: Наоборот.
0: А, наоборот,
2: затвердительное.
0: Так они же будут камнем падать, понимаешь, как бы. Здравствуйте, ау, меня пучит, ау.
4: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: квартиру сниму на суточную.
1: 5 июня в 20:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ПМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин», популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
2: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь

0: вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 12+.
3: Фигура, она или есть, или не надо есть. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде облачно с прояснениями. Возможны осадки и гроза. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 15, ночью плюс 12. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это

0: два. И пишу Мила ЕН. ИНН 352-501-438-670.
1: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
0: ИП Гусева ЛН. ИНН 352-52-84-274.
2: Швеллер. Уголок. Труба. Арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54-54-54.
3: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
4: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б. Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
6: Птица счастья была подозрительно синей.
2: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна? Любимая на русском.

что слушает страна. И как бы ни стараться, никак...

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Летние лагеря дневного пребывания начали работу в Вологде. С 1 июня в городе начали работу 53 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием. Из них 41 лагерь открыт на базе городских школ, еще 12 в учреждениях дополнительного образования. Основная цель лагерей – организация полезного и благоприятного детского отдыха во время каникул. В программу отдыха заложены познавательные, оздоравливающие и творческие мероприятия. За все время каникул лагеря посетят более 5000 юных вологжан. С 6 июня в Вологде закроют парковку на площади Возрождения. В областной столице продолжаются масштабные работы по благоустройству площади Революции. В связи с этим с 6 июня вводится очередное ограничение. Для транспорта будет полностью закрыта парковка на примыкающей к ней площади Возрождения. Ограничения связаны с необходимостью складирования строительных материалов и продолжения демонтажных работ. Средства на обновление одного из ключевых общественных пространств Вологды выделены из федерального, областного и городского бюджетов. Работы ведутся при поддержке губернатора Георгия Филимонова. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

Новость. В Подмосковье уже пошли грибы белые, а я люблю грибы собирать ходить. Ну, даже не столько из-за грибов, сколько вот прогулка по лесу, взять термос с чаем и бутербродики. Ну и, конечно же, потом набрать разных грибов и угостить друзей, суп сварить и, конечно же, заморозить их на зиму, чтобы на Новый год можно было сделать суп из белых грибов. Пусть вам тоже повезет.

0: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Superflex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54-54-54.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Пока я завтракал, стемнело.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: диджей.
1: Да, я тоже достану для вас любимую пластинку, и не одну, и буду ставить песню за песней, чтобы настроение у вас поднималось, чтобы чувствовали себя вы хорошо, комфортно. Для этого мы, Русское радио, и работаем. Так, кто у нас будет петь впереди? Ёлка, Александр Панайотов, Сергей Лазарев, Алсу Зиверт, Дмитрий Колдун и Юлия Михальчик.

тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: В бизнесе важна гибкость, а в «Бизнес-прайме» от «Сбера» гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
6: Угадайте город по описанию
7: и выиграйте приз для автопутешествия.
8: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
9: Подробности на русрадио.ру. 12+.
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
11: 5 июня в 20:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры КМЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Алессандро Сафина, «Жасмин». Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход свободный. 6+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. Провалы в памяти только сначала пугают. Потом о них забываешь. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

называется. Эти счастливчики называются «Отпускники». Тем, у кого уже случилось, может быть, на этой неделе, у вас уже 3 дня отпускных есть, мы вам по-белому завидуем, ну, потому что тоже окажемся там, кто-то чуть раньше, кто-то чуть позже, но, тем не менее, и мы побываем в летнем отпуске.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: «Русское радио» для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудриф Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-00-335-51.
3: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о снижении штрафов для владельцев гостиниц за нарушение при регистрации постояльцев. Вместо прежних 500 тысяч и 750 тысяч рублей порог взыскания снизится до 80-100 тысяч. При этом максимальные штрафы останутся такими же высокими, передает ТАСС. Также уточняется, что индивидуальные предприниматели будут нести ответственность за нарушение правил регистрации постояльцев как юридические лица. Роскомнадзор сообщил об отражении почти 1500 хакерских атак за май. Самая долгая DDoS-атака в прошлом месяце длилась больше 11 дней. В основном злоумышленники пытались вывести из строя телекоммуникационные ресурсы. Больше всего инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе. Кроме этого, регулятор заблокировал почти 8000 фишинговых ресурсов и сайтов. 6 июня в рамках Петербургского международного экономического форума во второй раз состоится форум креативных индустрий. Это ключевая площадка для открытого обсуждения будущего российской креативной экономики и лучших региональных и мировых практик. В программе 13 сессий о будущем медиа, кино, театра и анимации. Главный фокус – влияние искусственного интеллекта на креативный сектор. Среди спикеров – зампред Совета Федерации Инна Светенко, спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, гендиректор русской медиагруппы «Любовь Малеревская», актер Гоша Куценко и другие представители индустрии. Россияне стали чаще покупать бумажные книги. Это показал опрос с участием 3000 человек. За последний год доля тех, кто приобретает бумажные издания, выросла с 29 до 43%. Средние расходы на книги и журналы также увеличились почти вдвое, до 6000 рублей в год. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.

Ай-яй-яй, Ева, больно, говори вам эти слова. Je t'aime, ну, французский, это я тебя люблю. Дам, признаюсь вам в любви на весь мир, каждому нашему замечательному, любимому слушателю. Спасибо, Еве, больно, за открытие этого часа. Всем привет.

0: Реклама. Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
1: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
2: Все! Снял дверь с холодильника. Она только мешает.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: все в мире знают.
1: Запомните это простое правило. Все, кто сейчас слушает русское радио, являются самой настоящей красавицей. Всем нашим слушательницам. Я, Дмитрий Оленин, передаю отдельный наш такой, знаете, позитивный, хороший, красивый привет. Другой Дима. Дима Билан продолжит эфир русского радио. Впереди у нас группа «Винтаж». Впереди Мэри Гу и много любимого на русском для вас. Музыка.

Радио Малахит. А вы хотите попасть на русское радио? Даже вот если вас, вы не поете, у вас нет собственной песни, но вы сможете оказаться в эфире главной станции страны. Придумайте шутку, какую-нибудь такую интересную, веселую. А лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Все подробности на нашем сайте. Заходите, там есть вся подробная информация.

0: Ча-ча-ча.
1: Русское радио в твоем мобильном.
2: Русское радио.
1: В любое время. В любом месте. Вместе.
3: Перешутить Антона? Невозможно!
4: Антоновка по-русски.
5: С 1 июня по 31 августа.
4: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
3: Придумывайте сами!
4: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
3: Я лично.
4: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
6: Антоновка по-русски.
3: Не кислые шутки.
4: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
7: 12+.
1: Реклама на русском.
8: Знаете, что объединяет Камчатку, плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда? Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Работай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
9: Знатьлюбитьгордиться.рф.
10: Да все без нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: круглосуточно.
1: Ру.
2: 6+.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
2: 15+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
5: Время все расставит по своим местам. Коротко о моем стиле уборки. Рекламная служба

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

Ну, признавайтесь, кто из вас сегодня стал на год старшим, кто сегодня отмечает 3 июня, мы ваши имена скоро всей страной узнаем, потому что намечается стол заказов на Русском радио. Будем передавать приветы и поздравления.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.

0: гурман.
1: Мясной гурман.
2: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье-колготки» в торговом центре «Макси» на Горького, 122. И Пошумила ЕН, ИНН, 352-501-438-670.
4: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества релокантов-нарушителей. Имеются в виду граждане, которые, находясь за границей, ведут антироссийскую политику, дискредитируют армию, призывают к санкциям и допускают другие нарушения, направленные против интересов страны. Под арест будут попадать в том числе деньги на банковских счетах релокантов. Закон еще должен подписать президент. Предполагается, что документ вступит в силу 1 сентября. В России автоматизировали выдачу лицензий медицинским учреждениям и аптекам. Большинство проверок теперь проходит дистанционно через мобильное приложение «Инспектор» без необходимости личных визитов. В итоге сроки лицензирования сократились с 45 до 10 дней, пишет парламентская газета. В Совете Федерации уточнили, что только 20% медицинских организаций имеют лицензию, остальные работают по так называемому уведомлению. В Рособорнадзоре рассказали, как будут проверять экзаменационные работы школьников с плохим почерком. Бланки участников ЕГЭ, заполненные нечитаемым почерком, не получат автоматически 0 баллов. Их дополнительно проверят преподаватели, сообщил глава ведомства Анзор Музаев. Ранее Рособорнадзор определил правила заполнения бланков единого госэкзамена. Согласно документу, каждая цифра и буква на бланках регистрации и ответов должна быть написана по образцу, расположенному в верхней части. Основной период сдачи ЕГЭ стартовал в России в понедельник, 1 июня. Ну и последнее. Большинство студентов получают первый опыт работы еще во время учебы. Это показал опрос, проведенный сервисом по трудоустройству. Наиболее распространенным форматом остается профильная практика. Ее проходит 40% студентов. Это позволяет получить первые трудовые навыки еще до выхода на рынок труда. Каждый пятый респондент работал почти полный рабочий день уже с первого курса. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире Русское радио Вологда. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35 00 277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Аромат.

0: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем. Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: денег не крутят раз за разом. Здесь русский хор, три песни сразу.
1: Русский хор.
2: А прямо сейчас разыграем пиццу от пиццерии «Добра Пицца». Сейчас одновременно прозвучат три песни. И ваша задача угадать двух исполнителей или два названия композиции. Слушаем внимательно.

Русский хор прозвучал, и я жду ваши ответы. Отправляйте их на наш номер +7 921 149 104 9 в наши мессенджеры, и тот, кто будет третьим, заберет пиццу себе. Всем удачи!

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал при

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А в русском хоре сегодня были загаданы Татьяна Куртукова, Алешенька, Ханна, русская красавица и винтаж, полароиды. Победителем прошлого розыгрыша стала Дарья, номер 7989. А сегодня победителем стал тот, кто третьим дал правильный вариант ответа. Не пропустите следующий розыгрыш, который будет проходить каждую среду и четверг на русском радио Вологда.
2: Реклама спонсора.
3: Нет времени или настроения, чтобы готовить? Хочешь заказать обед в офис? Просто сделай заказ в пиццерии «Добра пицца» и спокойно занимайся своими делами. Заказ приедет быстро. Выбирай горячая пицца, роллы, паста, салаты. Заказ по номеру 550-660 и на сайте dobrapizza.ru. ИП Дударев Максим Юрьевич. Огранно ИП 320-352-500-033-551.
0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений. Новая песня на русском.
4: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза погасят блестят.
5: Всем привет! Я Дима Билан.
6: И я Анна Асти.
5: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
7: В том коридоре вещи. Понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Реклама.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
0: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
6: «Димон Такси Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Совет Федерации одобрил закон о 10-летнем сроке давности по делам о приватизации. Согласно документу, по прошествии 10 лет со дня нарушения права суд не будет рассматривать иск. Как отмечается в пояснительной записке, это даст сигнал о гарантиях собственности людям, которые развивали и инвестировали предприятия длительные годы. Впрочем, в законе прописаны и исключения, на которые срок давности распространяться не будет. Это иски, поданные в рамках антикоррупционных и антиэкстремистских дел. Совет Федерации одобрил еще несколько законов. Один из них разрешил наследникам получать переплату по налогам за скончавшегося родственника. Другой закон ужесточил наказание за подделку медицинских справок и документов об отсутствии опасных инфекционных заболеваний. Все эти законы еще должен подписать президент. Москва традиционно принимает участие в Петербургском экономическом форуме, который стартовал сегодня. Об этом сообщил на своей официальной странице в мессенджере «Макс» мэр Сергей Собянин. Стенд столицы – интерактивное пространство, представляющее важнейшие достижения города в настоящем и планы на будущее. Это ключевые проекты, в том числе в экономике, градостроительстве и транспорте. Гости форума узнают, какую роль играет госзаказ в экономике Москвы, какую пользу он приносит бизнесу и городу и как взаимодействуют поставщики и госзаказчики в разных регионах нашей страны. В завершение о спорте. Международная федерация футбола создаст 3D-копии всех игроков чемпионата мира для точного определения офсайда, положения вне игры. Всего будут отсканированы больше 1200 футболистов. Каждый спортсмен проведет всего одну секунду в специальной сканирующей камере. Технология дополнит систему автоматического звукового оповещения арбитров. Она будет срабатывать, если игрок находится в офсайде больше, чем на 10 сантиметров. У меня на этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Иван Соловьев.
0: На русском радио Иван Соловьев.
3: Ну, наконец-то. Наконец-то календарное лето соответствует температурному лету. Сегодня в Москве потеплело. Я, знаете, я уже устал носить джинсы, уже устал носить теплые рубашки. Поэтому вот сегодня взял шорты и футболка с коротким рукавом, чтобы уж наверняка показать всем, что лето наступило. Ребятки, я вас поздравляю с хорошей погодой, я вас поздравляю с хорошим настроением. Оно же у вас такое, да? Потому что многие сегодня жалуются на какое-то недомогание. Отбрасываем все это в сторонку, наслаждаемся музыкой, наслаждаемся нашим с вами общением. Так, для вас очередная порция классных хитов. Мари Краймбрери впереди, группа Винтаж и Артик Асти буквально через пару мгновений. Иван Соловьев, это я, жму руку, обнимаю. Thank you.

0: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
1: Пока женщина спит, ты еще не виноват.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио.

всегда придерживаюсь этого, никогда не жду. Вот когда принимаю какое-то решение, сразу начинаю действовать. И вам, кстати, тоже советую так поступать. Вот допустим, вбрело или взбрело вам в голову пойти к начальнику просить прибавку к зарплате. Вот сразу встали и пошли. Не надо продумывать варианты, не надо что-то там прикидывать. Сразу надо действовать, иначе можно перегореть. Но все-таки, чтобы послушать Владимира Преснякова, придется немного подождать. Хамали и Наваи тоже слегка подождем, потому что прямо сейчас в эфире Русского радио Сагдиана. Уступаю место девушке. Иван Соловьев, это я. Мой вам жаркий привет.

давайте и правда возьмем и похулиганим. Давайте. Ну, в хорошем смысле, конечно, этого слова. Мы предлагаем вам похулиганить в области юмора. Пора, ребята, пора уже ваши шутки покорить наш радиоэфир и прозвучать на всю страну. Что мы вам предлагаем? Мы вам предлагаем придумать шутки и прислать их на сайт rusradio.ru. Самые лучшие, самые смешные, самые классные озвучит в эфире Антон Юрьев. А авторы этих классных шуток, которые Антон выберет, получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Представляете, как это классно? Пошутили, на всю страну прославились, так еще и будете в футболке с этой шуткой ходить. Все подробности смотрите на нашем сайте rusradio.ru. В общем, ребятки, давайте, давайте похулиганим. Вы слушаете «Русское радио», Иван Соловьев. Это я, вот хулиганка Слава появляется в нашем эфире.

0: Иван, не верю своим глазам, что вижу тебя здесь. Рассказываю историю, приезжаю сегодня на работу, ну и решил зайти в нашу столовую. Есть у нас тут столовая на первом этаже. Такая обычная, нормальная, классная столовка. Думаю, возьму что-нибудь такое легкое перекусить. Ну и вот увидела меня коллега из холдинга. Говорит, Иван, ну не верю. Ты так готовишь сам вкусно, много так готовишь. И ты куда-то заходишь, что-то готовое покупаешь. Не верю. А я, ребят, знаете, я обожаю столовскую еду. Ну просто обожаю. Особенно котлетки столовские с пюрешкой или с макарошками, салатик какой-нибудь, знаете, зимний или оливье вот в летнее время года. Это очень вкусно. Я, наоборот, все пытаюсь как-то вот научиться готовить котлеты столовские. Иногда получается, но не всегда. Поэтому, ребятки, приятного аппетита, если я кого застал сейчас за этим делом. Ешьте в свое удовольствие, но все-таки помните, что мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть. Все, не буду больше душнить. Давайте к нашему любимому занятию. Музыка. Музыка на русском. Юлия Михальчик, группа «Руки вверх» и Ирина Дубцова с новинкой прямо сейчас здесь для нас.
1: Новая песня на русском.
2: Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
1: Русское радио.

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь с деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Да все безнормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
7: Угадайте город по описанию
8: и выиграйте приз для автопутешествия.
9: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
10: Подробности на русрадио.ру. 12+.
11: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
12: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Из недвижимости у меня только бровки домиком. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

пишешь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все отлично у меня дома.

всегда, всегда уступаю место в общественном транспорте маленькой девочке, девушке, женщине, женщине в возрасте, вот абсолютно любой. Ну, вот так вот отец меня воспитал. Ну, вот так вот, и все. И всегда, конечно, недоумение, когда молодые люди сидят, уткнувшись в свои смартфоны, не видят, что вокруг происходит. Ребятки, давайте будем взаимно вежливыми. Всегда, везде, при любой ситуации. Вы слушаете «Русское радио». Меня зовут Иван Соловьев. До конца этого часа, конечно же, еще много любимой, классной музыки. «Зиверт» продолжит наш эфир. Скоро услышимся.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте Стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламный. Службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологджан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования в этом году вошли парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также второй этап благоустройства Ковылинского парка. Выбор могут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» для лиц старше 14 лет. В Вологде завершается реставрация дома Пузан-Пузыревского. Объект реставрируется третий год. Внутри здания проведены магистральные сети отопления, смонтирован тепловой пункт, проложены инженерные сети электроснабжения, сделана система видеонаблюдения. Для восстановления дома на улице Герцена 35 было направлено более 130 миллионов рублей. Реставрацию дома Пузан-Пузыревского проводила подрядная организация спецреставрация из Санкт-Петербурга. Работы выполнялись в рамках целевой программы «Историческая память» партии «Единая Россия» и национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

да, настоящий движ сейчас в Санкт-Петербурге. Ну, во-первых, туристический сезон в разгаре, а во-вторых, масштабное мероприятие, огромное, с размахом. Мы приветствуем всех гостей, кто только приехал в Санкт-Петербург, кто, может быть, вот-вот-вот прибудет. Добро пожаловать в нашу страну. У нас хорошо, у нас уютно, у нас тепло, у нас очень вкусно. Вообще завидую всегда тем, кто впервые приезжает в Санкт-Петербург, потому что вот эти вот эмоции испытываешь невероятные. Хотя, вы знаете, вот который бы раз бы я не приехал в Санкт-Петербург, все время что-то новое для себя открываю, что-то новое для себя нахожу. Питер, жди, скоро тоже приеду в гости. Вы слушаете «Русское радио», меня зовут Иван Соловьев. Всем желаю хорошего настроения. Дмитрий Маликов появляется в нашем эфире со своей историей «Love Story». Дальше группа «Серебро». Оставайтесь с нами. Нам вместе хорошо. Нам друг с другом очень хорошо. Мы друг.

0: Реклама.
1: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас в Батюшково 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
2: ИП Гусева ЛН, ИНН 352-50-00-84-274.
3: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел». Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
4: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна?
6: Выше неба паруса, свой полет по жизни легким сделал.

Все твои стрелы, ты в сердце так смел. Твое дыхание все горячее, ты ближе ко мне или вновь убегаешь. Я поймаю тебя, я тебя заберу и смело касаюсь. Мы не забудем эту жару, я с тобой не играю.

Действительно, когда не знаешь, что делать, когда не знаешь, как решить ту или иную задачку, надо что-нибудь сладенькое съесть. Конфетку какую-нибудь, например. Дайте-ка я угадаю. Мне кажется, в каждой семье, на каждой кухне, это вот 100%, есть такая вазочка, которая либо на видном месте стоит, либо если в семье есть маленькие дети, то где-то в укромном местечке вазочка с конфетами, которая периодически опустошается, периодически пополняется. В моем доме, на моей кухне, можно сказать, не просто вазочка, а целый вазон. И вот вчера, когда после эфира зашел в продуктовый магазин, пока шел до хлебного отдела, путь пролегал мимо кондитерского отдела, увидел распродажу конфет, бешеные скидки на сладости. В общем, набрал очередной мешок всяческого ассорти, пришел домой, в этот вазон все поместил. А знаете, как это вкусно? Вот перед сном 2-3 конфетки съесть. Ну, просто красота. В общем, ребятки, если сейчас вдруг что-то не ладится, какой-то ступор, какой-то вот прям стоп, съешьте конфетку, взбудоражьте глюкозу, поможет. Вы слушаете Русское радио, и, конечно же, наша музыка тоже настроение улучшает. Дискотека «Аварии», Татьяна Крутукова. В ближайшее время здесь, на Русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Холодник. Так это блюдо называется в Беларуси. А у нас с вами неделя белорусской кухни, я напомню. Свекольник. Зовем в нашей стране литовский борщ. Ну, соответственно, в литовской кухне. Но и рецептура тоже немного разная. Что меня привлекло в белорусском варианте, ребята, так это подача. Рассказываю. Очищаем свеклу от кожуры, сырую, и отвариваем до готовности. Оставляем полностью остыть. Затем натираем на крупной терке свеклу, свежий огурец и рубим много зелени, лук и укроп. Чуть-чуть посолили и заливаем кефиром и свекольным отваром в соотношении 1:1. Перемешиваем все хорошенько и убираем в холодильник минимум на 2 часа. За это время холодник станет насыщенным и по вкусу, и очень-очень красивым по цвету. А вот теперь подача. Самая аппетитная, самая вкусная. Наливаем в глубокую тарелку холодник, посыпаем измельченным укропом, добавляем в тарелку половинки отварного яйца и в прикуску, ребята, подаем толченку из отварного картофеля с маслицем, солью и зеленью. Толченка — это слегка размятый отварной картофель, ребят. Отправляем, вот смотрите, отправляем в рот ложку картошки, потом, значит, откусываем от ржаного хлеба кусок и следом холодник. Мама дорогая, это гастрономический взрыв какой-то, ребят, правда-правда. Я сегодня утром не смог просто остановиться, навернул сразу 2 тарелки. Видеорецепт с точными пропорциями всех ингредиентов вас ждет в моем кулинарном канале в Макс. Как там найти мой канал? Все просто, в Макс заходите, набирайте в поиске Иван Соловьев. Подписаться не забудьте. Завтра будем готовить картофельную бабку. Приятного аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: квартиру сниму на суточный ром. 6+.
1: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
4: 12+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды. Для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Я работаю сам на себя, поэтому, когда я разговариваю сам с собой, просьба не мешать. У меня совещание. Рекламная служба Русского радио 579-7799. Код 499.

Да, зажигаем яркую звезду под названием «Стол заказов», конечно же, для вас, дорогие любимые слушатели Русского радио. Начинаем в 17.00, сразу после выпуска новостей. 8-916-00-305-7 – это номер для ваших сообщений. Пишите в наши мессенджеры, например, в мессенджере «Макс», в личные сообщения. Привет и передавайте, поздравляйте, делитесь своим хорошим настроением. Меня зовут Иван Соловьев. Напомню, «Стол заказов» в 17.00 после новостей. Отличной среды всем нам! We'll be right back.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: О, Ямал 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9D, помещение 8, ОГРН 124-253, на L0116. Не является публичной фирмой. Информация организации мероприятия, правилах его проведения, количество призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 5 500 600.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
1: Хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье колготки» в торговом центре «Макси» на Горького 122. И пошумила ЕН, ИНН 352-501-438-670.
6: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
7: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. Красивые вещи. Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена 68.
10: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации ужесточил правила медосмотра мигрантов при въезде в Россию. Сейчас иностранные рабочие должны за 90 дней пройти медицинское освидетельствование, чтобы врачи могли убедиться в отсутствии опасных инфекционных заболеваний и фактов употребления наркотиков. Согласно новому закону, этот срок сокращается втрое. Кроме этого, мигранты будут обязаны ежегодно проходить проверку здоровья. Оплачивать обследования будут самостоятельно. В правительстве рассказали о правилах российской полки для маркетплейсов. Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил газете «Коммерсант», что при поиске товара по заданным критериям, помимо иностранного товара, в выдаче должна быть представлена альтернатива в виде отечественной продукции. Такое условие будет прописано в законе. В обычных магазинах российские товары должны будут иметь определенный объем мест на полках. Центробанку и Госдуме предложили ежегодно индексировать лимиты выплат по ОСАГО. Газета «Ведомости» пишет, что с инициативой выступили в объединении малого и среднего предпринимательства «Опоры России». Объяснили, что действующая страховая сумма в 400 тысяч рублей за ущерб имуществу не пересматривалась больше 10 лет. За этот период средняя стоимость полиса выросла более чем 4 раза до 7,5 тысяч рублей. Только один актер попросил Кристофера Нолана показать сценарий «Одиссеи», прежде чем присоединиться к проекту. Это был Роберт Паттинсон. По словам Нолана, остальные сразу согласились. Паттинсон исполнил роль Антиноя. Это один из ключевых антагонистов поэмы Гомера. В фильме также снялись Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтуэй и Шарлиз Терон. Съемки «Одиссеи» длились полгода, в основном в открытом море. Премьера состоится в июле. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
0: «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
3: Что такое стол заказов? Стол заказов — это счастье, это радость, это улыбки, это смех, это ваши поводы. Сидим весь день и ждем, когда начнется в эфире стол заказов, чтобы передать привет, поздравить и вообще рассказать всей стране о себе. Да, ребятки? Давайте, давайте ближайший час этим мы будем заниматься. 8-916-003-105-7 — это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения, например, в мессенджере Макс. Привет, Русское радио! Это мы второй раз на этой неделе. В нашей семье снова день рождения. Вся наша огромная семья от Владивостока, Комсомольска на Амуре, Омска до Нойштадта поздравляет Артура с 20-летием. Очень надеемся, что наши приветы и объятия долетят сегодня до Дюссельдорфа. Спасибо, Русское радио. Как здорово, что вы есть. Как здорово, что вы есть, наши любимые, дорогие слушатели. Ой, обожаем вас. Привет Андрею Кретовичу. Он мой дедушка и очень любит Русское радио слушать. Пусть не скучает на даче. Мы скоро приедем к нему всей семьей. Я думаю, дедушка на даче не скучает. Дедушка на даче отдыхает в тишине и спокойствии, пока никого нет рядом. Привет Игорю Чеху от его любимой и хорошего ему дня. Я тебя люблю. Дорогое Русское радио, привет человеку, которого 5 лет подряд слушаю и 3 года готовлю по его легким рецептам. А, это мне, что ли, привет? Иван, спасибо, что звучите именно на этой волне от Марины. Марина, вам тоже большое спасибо. Вот так, ребята, проведем ближайший час. Будьте с нами.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
0: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр. 54-54-54.
8: У вас есть квартирный вопрос к застройщику? Эксперты дадут ответы. Слушайте советы застройщика с Чередом по вторникам и пятницам в 11 часов 50 минут. 12+. Спонсор проекта ООО «СЗ Чередомстрой».
9: Стройотдел. Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. Стройотдел. Качество, которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
10: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
11: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Что слушает страна.
12: Ветер меняет направление.
11: Русское радио.
13: Если кольцо, значит мы вместе, и ничего нет крепче.
11: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Любимое русское радио, привет! Огромный привет передаю родителям Михаилу и Зинаиде Лызиным. Желаю им крепкого здоровья, позитивного настроения и хорошего отдыха на даче. Я вас очень сильно люблю, ваша дочь Наталья. Я люблю ваши сообщения, ребятки. Не останавливайтесь. Вот прямо сейчас берите в руки мобильные телефоны. Берите. Набирайте 8-916-003-105-7. Это номер для ваших сообщений в личные, в мессенджерах, например, в мессенджере Макс. А, дорогое любимое русское радио, хочу поздравить сестру Елену Сидоренкову с днем рождения. Мы с ней двойняшки. Желаю ей здоровья, счастья. Ты лучшая сестра на свете. 43 – это только начало. Ну и себя, конечно, я тоже поздравляю. Лариса Волкова, Брянск. Лариса, классно, наверное, да, иметь сестру-двойняшку. Поздравляем вас обеих. Привет, хочу передать Егору, дорогому любимому человеку. Я тебя обожаю, ты самый лучший. Спасибо тебе за все, твоя Юлька. Привет Морозовскому районному суду города Москвы от Юрия Николаевича. Привет, дорогой любимый русское радио. Меня зовут Егор, я живу в Люберцах. Хочу передать привет папе. Здоровья пожелать, счастья, успехов, благополучия и исполнения всех желаний.
0: На русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
3: Первое правило «Хавейл F7». Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавейл F7» от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум «Техноплюс». Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавейл F7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера «Хавейл» сети на сайте хавейл.ру. 13+.
5: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
6: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Я не лентяй. Я дегустатор безделья. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Огромный привет сыну Артему, передает папа Женя. Сын помогает мне в гараже. Тема, я тебя очень сильно люблю. Привет, Русское радио. Хочу передать привет Елене Лопатиной. Мы сейчас едем из больницы. Она что-то грустит. Не грусти. Все будет хорошо. Не переживай, я с тобой. Твой Сергей. Да, ребятки, все будет хорошо. Однозначно. Привет из Буя от Ольги. Русское радио, добрый вечер. Привет хочу передать Василию Александровичу Шурову. Спасибо большое вам за помощь. Юлия, город Орел. Привет, Русское радио. Привет улетает в северную столицу, в Санкт-Петербург, к любимому сыну Арсению. Я хочу пожелать ему удачи в сдаче ЕГЭ. Да, дорогие выпускники, удачи вам, удачи. Все получится, верьте в свои силы. Пожалуйста, примите поздравления для Александра из Новосибирской области. Рабочий поселок Чик. С днем рождения. Желаем здоровья, семейного счастья и благополучия. Поздравляет семья Еланских. Добрый вечер, Русское радио. Передаю привет родным и самым дорогим папе и маме Владимиру и Любови Гоч из Костромы. На данный момент находимся на даче, занимаемся разными дачными делами, а дождик нас постоянно пытается спугнуть, отправить отдыхать, но мы не сдаемся. Мы все успеем. Я вас люблю, дочь Екатерина. Как говорит мой папа, маленький дождишка, лодырю, отдышка. Поздравляем Светлану Новичкову из Ульяновска с днем рождения. Желаем здоровья и много-много счастья. Поздравляет Маргарита.
1: Стол заказов на Русском радио.

0: Тот, кто не успеет, а тот и не успеет. Ребятки, стол заказов в разгаре. 8-916-003-105-7. Номер для ваших сообщений. Пишите. Привет, любимой Татьянушке. Она сейчас трудится в огороде. Танюшка, ты у меня самая любимая, самая добрая и самая красивая. Пусть работа идет легко, а настроение будет отличное. Я тебя люблю, твой Владимир. Передайте, пожалуйста, привет моему другу Данилу Горбатому. От кого? А привет не подписано от кого. Ну ладно. Привет, Русское радио из Кыштыма. Хочу передать привет своей семье, мужу Александру и дочерям Катюше и Софии Михайловым. Я их очень сильно люблю, мама и супруга Анастасия. Дорогое, любимое Русское радио, передаю привет любимой жене Танюшке Гутовой. Она едет с работы домой, слушает вас. Я ее очень люблю, я ее ценю и очень жду ее дома. Константин. Константин, ну вы ужин, надеюсь, приготовили. Приедет сейчас Танюшка устала. Вы сразу с порога тапочки домашние на кухню кормить, поить, холить и лелеять. Дорогое, любимое Русское радио, меня зовут Евгения. Просто хочу передать привет всем слушателям, пожелать отличного настроения, и чтобы у всех все было хорошо. Да будет так, даже спорить не буду. Привет дочке Настеньке, я ее люблю, мама Наташа признается. Добрый вечер, Русское радио, поздравляю свою старшую дочь Машу с днем рождения, 15 лет. Желаю ей крепкого здоровья и достижения поставленных целей. Доченьки, я вас всех очень сильно люблю. Из Брянской области от Натальи прилетело это поздравление.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Вот оно какое!
1: Наше утро!
2: Русские перцы!
3: Мы вот так вот отмечаем громко! Ой, можно выключу? Что за противный голос?
4: Это я была, оперная дива Полина Жукова.
3: Дива-ла-дива.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Да все без... нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
13: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
14: Столько условий.
15: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
0: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
16: Угадайте город по описанию
17: и выиграйте приз для автопутешествия.
18: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
6: Подробности на русрадио.ру. 12.

0: параметрам.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Какая у меня диета? Невкусная нельзя! Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ираклий, и вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: Огромный привет всему городу Новотроицку. Несмотря на нелегкие времена в металлургии, уральская сталь встанет с колен, и все будет хорошо, сообщает Екатерина. Конечно, даже не сомневайтесь. Привет любимому мужу Николаю Гриневу, город Азов. Мы с детьми ждем тебя скорее с работы. Мы тебя очень сильно любим. Привет, Русское радио. Всем доброго летнего прекрасного денечка. Возвращаемся с любимым мужем Михаилом по трассе М-12 в Москву. Передайте ему, что я его люблю. Супруга Рамилька. Ну все, готово, передали. Привет, любимой мамочке Ларисе от дочери Дарины. Я хочу сказать, что я ее люблю. А также хочу пожелать всем слушателям Русского радио отличного настроения. Привет, хочу передать из Подмосковья Каширы маме Наталье Алексеевне. У нее сегодня день рождения, 82. Я желаю ей здоровья, долгих лет жизни, позитива и хорошего настроения. А также нашу соседку Лидию Ивановну Русакову тоже поздравляю с днем рождения. Спасибо вам большое. Все, ребятки, спасибо вам большое за ваши классные сообщения, поздравления, пожелания. Стол заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир уже с Юлией Калининой в 22:00 здесь на Русском.
1: Стол заказов на Русском радио.
0: Ваш выход, Александр Пряников. Пожалуйста, распахнулись эти, как они...
2: Ничего, не надо сейчас, друзья мои, ничего распахивать. Потому что Иван давно, вероятно, на улице не был. Там сейчас как раз вот это, тополиный пух.
0: А я слушаю, а я чихать начал, это не простудное. Может быть, у меня аллергия открылась на тополин пух.
2: Поэтому мы ничего открывать не будем.
0: Ладно, договорились.
2: В физическом смысле.
0: Ага.
2: А так-то, конечно, возобновим нашу с вами, друзья мои, связь. Приветствую вас, лучшая аудитория на свете. Те, кто слушает Русское радио, предпочли нас другим радиостанциям и интернету в целом. Спасибо за это.
0: Молодцы,
2: друзья мои. Но недалеко не прячьте свои телефоны и средства связи. Они вам сейчас очень сильно понадобятся. У нас сегодня тема, которая мне очень нравится, друзья.
0: Будем хвастаться.
2: Хвастаться, будем хвалить свои вторые половины. Посредством чего? Тема, секите тему. Успех вашей второй половины, которым вы гордитесь.
0: Вау, это круто.
2: Продайте нам, друзья мои, гордость за своего любимого человека так, чтобы вся страна обзавидовалась. А мы взамен озвучим это самое.
0: Конечно.
2: И потом еще, друзья мои, вот слить в эфире, дружище Иван, чужой успех, это идеальный способ похвалить себя. Я тебе объясню. Потому что если ваш человек гений и зарабатывает миллионы, значит вы тот самый чертовски умный человек, который вовремя прибрал этот бриллиант к рукам.
0: Вот ты с какой стороны подошел. Я думал, сейчас скажешь, вот он зарабатывает миллионы, это я подпитываю человека к этому.
2: Не без этого, потому что за каждым успешным человеком стоит другой человек, который когда-то согласился с ним поехать на дачу.
0: В общем, ребята, гордимся своими вторыми половинками, озвучиваем их успехи, за которые мы гордимся. 8-916-003-105-7. Это номер для ваших историй, для ваших сообщений. Пишите в мессенджеры, в личные, например, в мессенджер Макс.
2: И звучите в эфире Русского радио. Поверьте, хуже не будет. Плюс 7-495-995-105-7. Телефон для этих целей у нас заготовлен.
0: Да, вечер на Русском, 18:00.
1: Адрес лета.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность. Возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко. С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
5: ОЕМАМ 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружной шоссе, дом 9D, помещение 8, Украин 124-253, 0116. Не является публичной фирмой. Информация о организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8 800 500 600.
6: Строим будущее. Компания «Браво Бетон». Сертифицированная продукция и аренда строительной техники. Выгодная доставка и гибкая система скидок. «Браво Бетон». Строим будущее. Телефон 506004. Подробности на volbitcom.ru.
7: ООО «Материал строй СНАП», Вологда, окружное шоссе, дом 2, помещение 32, УГРН 122-35-4093-91.
8: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. ТТГ – 200 рублей. Ферритин – 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия». Для дома и больше.
10: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50-84-85.
12: Внимание! Покупай заранее! Только сейчас в «Профильцентре». Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от «Профильцентра». Подробности по телефону 54-54-54.
13: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минэкономразвитии допустили сохранение порога, при котором бизнес будет освобождаться от НДС. Такую инициативу сейчас обсуждают с предпринимателями. Ранее бизнес-объединения попросили правительство сохранить порог для малых предприятий на уровне 20 миллионов рублей. Изначально было втрое больше, в январе значение сократили. Согласно поправкам, в следующем году будет 15 миллионов рублей, а еще через год 10 миллионов. Сервис второй руки для подтверждения переводов подключили свыше 3,5 миллионов россиян. ЦБ заявили ТАСС, что такой инструмент против мошенников явно востребован. Его можно подключить с минувшего сентября. В этом случае родственники или близкие друзья смогут контролировать банковские операции, в том числе подтверждать или отклонять денежные переводы в случае подозрений. Хотя у такого помощника не будет доступа к счету и возможности самостоятельно проводить операции. В Минздраве заявили о двукратном снижении уровня заражения ВИЧ. В ведомстве сообщили, что сейчас вирус иммунодефицит человека диагностирован у 900 тысяч россиян. Примерно 90% из них знают об этом и могут своевременно начать лечение. Сегодня Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за подделку справок об отсутствии ВИЧ. За продажу и использование таких документов будет грозить ограничение свободы на срок до 3 лет. Россиянка Диана Шнайдер обыграла первую ракетку мира и впервые вышла в полуфинал Ролан-Гаррос. В четвертьфинале российская теннисистка победила Арину Соболенко из Белоруссии. Шнайдер занимает 23-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Ее следующей соперницей станет 114-я ракетка мира Майя Хвалинска из Польши. В другом полуфинале сыграют россиянка Мира Андреева и украинка Марта Костюк. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: Дамы и господа, это «Вечер на русском». Здесь не место скуке, но всегда уместно остроумие. Встречайте, Иван Соловьев и Александр Пряников.
3: Да потому что представьте картину. Завтра вы приходите в приличную компанию, садитесь за стол, а там все взахлеб обсуждают «Вечер на русском».
4: Да,
3: а вы
4: да.
3: Его пропустили, и вам и сказать нечего. Будете себя сидеть и неловко чувствовать.
4: Будете белой вороной.
3: Да, будете сидеть, жевать свой салат и не понимать, о чем разговаривают эти приятные интеллектуалы. Вот почему нужно слушать главное вечернее шоу
4: и то
3: России.
4: Верно. У нас сегодня тема такая классная. Сейчас вот прям уровень гордости будет зашкаливать, потому что будем хвастаться сейчас вторыми половинками, будем рассказывать, чем мы гордимся, какими успехами наших вторых половинок мы очень горды, нас переполняют, прям вот переполняет как чаша.
3: Но учитывая, да, уже что вбрасывание в нашей игре случилось 15 минут назад, вбросили тему, есть первые короткие сообщения для разогрева, давай, братан, их прочитаем побыстрее.
4: Есть у меня сообщение от Ксении. Я горжусь своим мужчиной Алексеем, потому что он у меня остроумный, красивый и делает все для наших отношений. Я передаю ему привет и поцелуйчик. Вот хочется, знаете, более конкретного чего-то. Вот, допустим, ну да, остроумный, красивый. Может быть, он самый вкусный плов готовит, я не знаю.
3: Да, расшифруйте.
4: Или,
3: вот
4: или
3: это
4: там умеет пришивать пуговицы на рубашке на своей.
3: Вот это делает все для наших отношений.
4: Вот что конкретно,
3: конкретно.
4: Он делает?
3: Может, давайте. Понимаешь, нет, конечно, может, он вам почку свою подарил или там что там. Это понятно, но это, знаете ли, это уникальный дар. Такие-то уникальный дар. Только сейчас сам понял, что сказал. Такие-то в теле с гречкой и подливкой может делать только моя любимая жена Аня. Горжусь ей, сообщает Петро.
4: Вот.
3: Сказать, это не... Кстати, с одной стороны, простое блюдо. Там гречка и тефтели. Где там? Это же, понимаешь, это не оливье от Соловьева,
4: ну,
3: Иван.
4: Да, да, да, да.
3: Тефтели, сговорочи, просто. Но надо их так суметь приготовить, чтобы об этом Петро рассказал в эфире Русского радио.
4: А вот, пожалуйста, Амет из Ташкента пишет. Я горжусь своей любимой девушкой. Ее зовут Оксана. Она уже 13 лет. Меня терпит.
3: Ай, ты мой хороший.
4: Ай, ты, да.
3: Меня 15 лет терпит. И в этом смысле...
4: Терпилы!
3: Ну, с виду же приличный человек.
4: Ладно, молчу.
3: Вы те, кто вот это вот наблюдает, Ивана. Ну, приличный, как ляпнешь.
4: 8-916-003-105-7 это номер наших мессенджеров. Пишите свои истории на тему, чем вы... Вот конкретно, примеры, чем вы гордитесь своими вторыми половинками. Какими делами? Ждем.
0: Вечер на

0: нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Профнастил S21, S8, MB20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль-центр.
2: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
3: Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
4: Птица счастья была подозрительно синей.
5: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
6: Русское радио. Радио.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Ай, какие все молодцы. Какие все успешные. Успех вашей второй половинки, которым вы гордитесь. Это мы сегодня обсуждаем. И, кстати, предлагаем передать привет вашей второй половинке.
2: Заодно.
1: Заодно, конечно. Вот, например. Так. Я горжусь своим молодым человеком Никитой за то, вот конкретно пошло, за то, что он купил машину своей мечты. Екатерина пишет.
2: Кому он ее купил?
1: Ой, Дарья! Ой, простите, Дарья, это Дарья гордится.
2: Кому он купил машину моей мечты?
1: Своей мечты. Если его мечта, значит, себе купил машину.
2: Ну, себе.
1: Ну, наверняка она его подтолкнула к покупке конкретного автомобиля. Девочки, они такие.
2: Ну да, потому что если правильно погордиться своим мужем, который купил машину, есть шанс, чтобы тебя вписали вторым номером в страховку, правильно?
1: Это он думает, что это машина его мечты, а это машина ее мечты.
2: Так и есть. Зоя Ртищева. Очень теплое сообщение. Горжусь своим мужем. Денисенко. Денисом. Всю сознательную жизнь увлекается электронной коммерцией. Сам всему научился и сейчас является руководителем успешного проекта у нас в ДНР. Самое главное, его достижение в спорте. Он всегда мечтал стать спортсменом, футболистом, но не сложилось. Сейчас он детский тренер по капоэре в Макеевке. Ничего себе. Возит детей на соревнования, развивает федерацию, дружит со всей капо-тусовкой России. Вдвоем с Татьяной Викторовной у них больше 60 детей. Я не знаю, кто кого любит больше. Дети тренер или тренер своих воспитанников. Младшая дочь чемпионка, в этом большая заслуга нашего папы. Люблю его безмерно и сделаю все, чтобы у него было время на любимое занятие.
1: Вот
2: Зоя Ртищева.
1: Да.
2: Если ваша жена пишет, что сделаю все, что угодно, чтобы у него было время на любимое занятие, целуйте такой жене ноги немедленно.
1: Вот прямо сейчас пока целуйте.
2: Вот так идите. Денисенко, Денис, если наш слышишь, найди Зою и поди ниц перед ней.
1: 8-916-003-105-7 номер для ваших историй. Успехи ваших вторых половинок, которыми вы гордитесь.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+. ОМВМ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
13: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.

0: Руслиму
1: Насуточно ру. 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Хотел написать в дневнике, о чем мечтаю. Получилась смета. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сообщение массы, но у нас же еще телефон есть. +7 495 995 105 7. И если найдется человек, который убедит нас в том, что он гордится своей второй половиной больше всех в России, мы его выпустим в эфир самой крупной радиостанции.
2: Да.
1: Нашего любимого русского радио. Тема сегодня: каким успехом своей второй половины вы гордитесь? Пишите, звоните, передавайте приветы своим любимым.
2: Светлана, город Владимир. Привет, русское радио. Хорошего вечера. Я горжусь своим любимым мужем Андреем Игнатьевым. Он у меня, первое, замечательный водитель автобуса. Второе, прекрасный повар. Его обалденные ежики с рисом. Не передать словами, пока не попробуешь, не узнаешь.
1: Ах ты хитрый, ага, Иван. Ага. Смотрите-ка, смотрите-ка, друзья мои. Уже третье или четвертое сообщение. Нас, мужчин, нами, мужчин, гордятся в основном за кулинарные какие-то подвиги.
2: А я знал, какое поле вспахивать.
1: Да, это ты его прям не то, что еще вспахал, засеял. Уже несколько урожаев снял.
2: Это правда.
1: Видели бы его автомобиль, друзья мои. Кот не ученый, пишет. Горжусь Полиной, потому что она настоящий друг. При этом очень умная, заботливая и красивая. У нее только один недостаток. Ну что, мы про достоинство, недостаток. Любовь к необычной живности, из-за чего я иногда думаю, она точно не внучка Николая Дроздова. Недостатком я считаю, потому что подобная живность бывает ядовитой или просто кусается. И хватать ее, это в смысле Полина, что и делает, небезопасно, написал кот не ученый. Уважаемый кот не ученый, а вы не подозреваете, что Полина с вами только потому, что она любит, у нее любовь к необычной живности? Может, вы тоже в этом списке?
2: Какая прелесть. Успехи, которыми вы гордитесь, успехи ваших вторых половинок. Ждем вашей истории. 8-916-003-105-7.
0: Вечер на русском.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Мы уверены, у ваших половинок есть успехи, которыми вы гордитесь. И мы хотим немедленно, сию минуту об этом знать. Ждем вашей истории. Вот, например, такая история от Анны. Привет, Русское радио. Горжусь своим мужем Леонидом Роевым. Мы купили дачу. На ней было много плохих деревьев-сорняков, около 30 штук. Он сам выкопал их за месяц своими руками, спилил огромный старый сухой орех, который падал на крышу. Он бывший футболист, теперь его цель — сделать мини-футбольное поле у нас во дворе. Я его люблю.
2: Я думал, он в прошлой жизни был трактором Беларусь, понимаете?
1: Мужчина... Ну, все скосить, спилить и выкопать.
2: Да не, ну что это? Сам выдернул, сам. Сейчас вот какая-то жена, вот таким, из-за таких сообщений,
1: да, какому-то сиди, да,
2: мужу,
1: да, да,
2: своему.
1: Да, да.
2: Вот, смотри, я тебе уже три это дня говорю, пропали, иди картошку повыдергивай, сорняки. Да, люди, да, деревья, да, да, да, выпиливают.
1: 30 штук за месяц, 30 по за дереву месяц. В день.
2: Это, конечно.
1: Молодец.
2: Бобер. Бобер года. Аленка гордится. Да ничего, не подожди. У Аленки котик. Горжусь, говорит, своим любимым котиком. То, что он красивый, умный, талантливый. Такой хозяин, золотые руки у него. Умеет делать все. Обожаю тебя, Аленка. Алена, не путайте каноны. У котика не могут быть золотые руки. Ну, почему,
1: лапки,
2: братан?
1: У него лапки. И усики. А так она про кота-кота или про кота-кота?
2: Да, котик, нет. Она про своего, говорит, котик. Но у человека, мужика, у которого руки растут из нужного места, мне кажется, котиком не называют. Называют, вот мужик.
1: Котяра.
2: Мужик его называют всегда.
1: Алла пишет. Горжусь своим мужем Александром. Он в 47 лет сменил профессию.
2: А ну.
1: Получил диплом и работает прекрасным преподавателем по физподготовке курсантов. В этом и моя, конечно, заслуга, пишет Анна. Учились мы вместе. Я ему во всем помогала.
2: А в чем заслуга, что он стал...
1: Ну что, в 47 лет взял, так кардинально резко поменял профессию.
2: И стал инструктором по физподготовке.
1: Да, у курсантов. А до этого не написано, кем был. Ну, видимо, кем-то другим.
2: Может, она его до 47 лет регулярно ему подзатыльники отвешивал.
1: Лежал на диване у телевизора и слушал.
2: Ну, решил. Ну, просто она сильнее своего мужа, бог его знает. Ладно, следующее сообщение. В следующий раз прочитаем.
1: Да, ждем вашей истории. 8-916-003-105-7. Пишите в мессенджеры, в личные.
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Да все бесплатно.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: У Игоря не было бабушки, поэтому летом родители просто просили его уйти на месяц. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: Сегодня прям, друзья мои, не тема. Сегодня я вам скажу, это докторская диссертация по любви между нашими радиослушателями и их вторыми половинами. Фух. Тема, за что мы... Нет, тьфу ты.
2: Да что ж ты.
1: Пух, тополина. У нас в студии тоже залетает пух. Короче, за...
2: Что я хотел сказать?
1: Тему напомнить.
2: Успехи наших вторых половинок, которыми мы гордимся.
1: Точно. Точно. Я же забыл. Я за вот эти слова.
2: Надо глюкозу
1: поднять. За вот эти слова забыл. Успех, вторая половина и гордиться. Я не часто этими словами пользуюсь.
2: Вот сообщение от Маришки Бодровой. Я горжусь своим мужем Виталием. Ну, во-первых, он терпит меня уже 25 лет. А во-вторых, он построил пол Москвы и Московской области с одной известной строительной компанией. Приехал в Москву совсем молодым зеленым, без профильного образования и покорил столицу. Лицо. Она ему дала путевку в жизнь, ну и, конечно же, меня. Люблю его, ценю и обнимаю.
1: Она ему дала не только вас, она еще дала жителям Москвы самые дорогие в мире квадратные метры.
2: Спасибо.
1: Чего?
2: Ему за это.
1: Спасибо, передайте. Пусть больше строят. Ну сколько можно-то, господи, ютиться в этих 150 метрах. Добрый вечер, я горжусь своим мужем Ядгаром. Нурия Казань, наша постоянная корреспондентка, за его умение готовить невероятно вкусный, настоящий узбекский плов.
2: Вай, Нурия, я хочу рецепт от вашего мужа.
1: Да, я вам скажу.
2: Потому что я вот я в пятницу собираюсь все-таки добить эту историю и попробовать приготовить рассыпчатый плов в казане у себя на даче. Мне пока не получалось до этого.
1: Вот, друзья мои, и он рассказывает, я прошел уже этот путь по превращению элитного, не знаю, дивзеры, аланги, лазеров в кашу. То есть все купил нормально, каша. Поэтому Иван ходит уже неделю, он готовится внутренне к плову. Надеюсь, что у тебя все, дружище, получится.
2: Да, в общем, Нурия, я жду от вас каких-нибудь прям вот полезных советов, как, что, зачем.
1: Да, как не убить рис. Ну, в этом смысле, конечно, это главное, когда готовишь плов.
2: Все, ребятки, во втором часе продолжим хвастаться успехами своих вторых половинок. Напомним тему. Успехи, которыми мы гордимся.
1: Да, и не, понятно, что вы хотите писать. Вы у нас писатели. Но, тем не менее, есть телефон для того, чтобы на всю страну протрубить о своей второй половине и ее достоинствах. 7495-995-105,7. Самых достойных ждем.
2: Возвращаемся сюда в 19:00.
0: Вечер

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQJ6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод PF15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: УИМА 160-02, Вологодская область, город Вологда. Окружное шоссе, дом 9Д, помещение 8, Украина 124-253, на Ямбур 1-16. Не является публичной офертой. Информация о организации мероприятия, правилах проведения, количестве призов и выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке получения указано на сайте pizzafabrika.rf или по телефону 8-800-5500-600.
5: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
6: Центр услуг «Партнер» сделает вашу декларацию за 20 минут. Декларации 3 НДФЛ и любые другие. Ждем вас. Батюшкова 7, офис 1. Звоните 504-905. 504-905.
7: ИП Гусева ЛН, ИНН 352-52-0-84-274.
8: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
9: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил закон об аресте имущества релокантов. Это коснется граждан, которые за рубежом совершили правонарушения против интересов России по некоторым статьям КОАП. Среди прочего, это нарушение правил для иноагентов, призывы к терроризму, незаконное получение информации с ограниченным доступом. Согласно закону, имущество будут арестовывать по решению суда, стоимость изъятого не будет ограничиваться размером штрафа. Правительство утвердило новую редакцию правил для частных клиник. Требования вступят в силу с предстоящего сентября. В обновленном документе впервые указано, что платные медицинские услуги предоставляются гражданам только по их желанию. Кроме этого, отказ пациента от заключения договора не может стать причиной для сокращения видов и объема бесплатной помощи, которая предоставляется по ОМС. А еще при оформлении налоговых вычетов будет достаточно выписки из медицинской карты. Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках в мае оказалась ниже 13%. Последний раз такое было 3 года назад. По-прежнему больше доходности приносят депозиты сроком от 3 до 6 месяцев. Наименее выгодны вклады от 1 года. В середине июня Центробанк проведет очередное заседание по ключевой ставке. В Госдуме говорили, что есть основания для дальнейшего снижения. В частности, замедляется инфляция. Россия собирается достичь безвизового режима со всей Латинской Америкой. Хотя, как заявили ТАСС в российском медиа, за цифрами гоняться не будут. Тем не менее, Москва готова подписать новые соглашения. Сейчас россияне могут без визы посещать 27 из 33 латиноамериканских стран, в их числе Мексика, Куба, Панама, Ямайка, Багамские острова и Гватемала. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском. Дамы и господа, вы готовы к взрыву эмоций? Встречайте Пряников и Соловьев. Вечер на русском.
2: Эмоции, эмоции. Сегодня самые позитивные эмоции, которые мы все вместе с вами испытываем, потому что гордимся успехами наших половин в эфире самой большой радиостанции, самой крупной радиосети в мире, попрошу заметить.
3: Это правда.
2: Да. И раз уж мы тут хвастаемся, друзья мои, чужими достижениями, давайте честно, вот ваша вторая половина успешна почему? Потому что она гений или потому что вы просто не мешали ей жить? Вот что мы выясняем.
3: Плюза пишет. А привет, любимое русское радио. Я горжусь умом и интеллектуальным даром своего Артура. Он восхищает меня глубиной мысли и остротой ума. Он живая ходячая энциклопедия. Всесторонне развитый. Недаром он у меня работает в очень хорошей компании, не буду ее озвучивать. Да, и как он может дарить мне прекрасные дни, вы бы только знали. Ну, если бы я там работал, я бы тоже дарил бы все, что угодно.
2: Ну, потому что муж на хорошей должности, да. Это человек, который обладает деньгами и не обладает временем, чтобы их тратить.
3: Поэтому нужен человек, чтобы тратить эти деньги.
2: Вот, и это любящая жена, которая об этом заявляет в эфире. Правильно делаете, вот что я говорю. Мы с мужем вместе уже 20 лет. Анна докладывает, 24/7, каждый день на работе, мы вместе и дома, и за это время ни разу не поругались, горжусь его терпением, заботой. Ой, и да. Любовью за... Слушайте, 20 лет вместе, круглые сутки вместе.
3: Это тяжеловато.
2: Анна, вы уверены, что ваш муж живой человек? Может, это просто качественный манекен из магазина одежды, который вы просто возите с собой в машине, я не знаю.
3: О, наконец-то мужское мнение подъехало. Дмитрий пишет, я горжусь своей любимой, потому что она когда-то сделала правильный выбор и переехала ко мне из Казахстана. Катюшка, я тебя люблю.
2: Правильный выбор, в смысле, она со страной или к кому приехать она? В чем правильный выбор?
3: Ну, наверное, давай будем думать, что все-таки она сделала правильный выбор молодого человека.
2: Ну, да.
3: Именно к нему. Давай, вот так.
2: Василиса с сердечком. Вот. Мой парень, когда встречает меня с работы, всегда покупает мне вкусняшки. Горжусь им, что он такой заботливый. Василиса.
3: Василиса. Заботливый? Он вас кормит сладостями каждый день?
2: Вот. Мне кажется, это такой долгосрочный...
3: преследует.
2: Он просто хочет... Нет, она просто хочет, чтобы она бачка отрастила, и на нее больше никто не заглядывался, кроме него и продавщицы из кондитерского.
3: Или мягонько лежать, чтобы... 8-916-003-105-7, номер для ваших сообщений.
2: Телефон же еще есть. Плюс 7-495-995-105-7. Ждем ваших упоительных историй о своих вторых половинках, озвученных вами лично в эфире самой лучшей радиостанции в мире. мире русского радио.
0: Вечер на русском.

0: хочешь плавать, играть, загорать, отдыхать и ни о чем не переживать? Купальники с идеальной посадкой, современные ткани, поддержка, свобода, уверенность в каждом движении. Выбирай комфорт, выбирай нас. Ждем тебя в магазине «Белье колготки» в торговом центре «Макси» на Горького, 122. И пишу Мила ЕН, ИНН 352-501-438-670.
1: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
3: Это темная полоса. Мы не вместе, а на краю.
2: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: вечер на русском.
1: У нас сегодня просто в эфире некий такой зал славы наших слушателей. Рассказываем успех, про успехи, которыми мы гордимся, успехи наших вторых половинок. Читаем ваши истории. Так, я хочу похвастаться своим супругом Сергеем. И не просто так. Он у меня настоящий мужчина. А почему? Потому что он очень смелый и неоднократно это доказывал. Он защищает меня от других плохих людей. Например, один раз меня на стоянке перекрыли, посчитав, что там не мое место. Муж объяснил этому человеку, что он не прав, и там буду стоять я. Или один раз нелестно высказался в мой адрес другой нехороший человек, и тогда он был вытряхнут из-за руля.
2: Ох ты, Господи.
1: Я за таким мужчиной, как за каменной стеной. Вот так-то.
2: Ну, тогда сразу надо на силовике, конечно, или за силовика замуж выходить. Ну, или проверять, есть ли у него лицензия на пользование. Не, ну все мечтают, а так что в пробке вышел, да. Сейчас я своему позвоню.
1: Ты знаешь, кто мой? Ты знаешь?
2: Да-да. И через 5 минут с неба вертолет, и оттуда ваш прилетает.
1: Или такой, Лариса, я ракушки собрал. Примерно тоже так.
2: Слушайте, про личные сообщения, про личные отношения пошли. Горжусь своей любимой женой Людмилой за то, что она у меня есть, за надежный и крепкий тыл, всегда поддерживает в моих делах и начинаниях. Ее поддержка бесценна, за воспитание таких прекрасных сыновей, за то, что всегда ждет меня. Это просто счастье, путь домой. Евген! Класс. Слушай, Евген, так ты все это сладко расписал. Давай, дружище, признавайся в эфире. Накосячил?
1: Накосипорил,
2: купил какую-нибудь дорогую ерунду в гараж и сейчас превентивно замаливаешь грехи на всю страну?
1: Ай, класс.
2: Молодец, все равно молодец.
1: Еще одно сообщение от мужчины. Алексей пишет. Я горжусь своей женой Ольгой за то, что она с образованием в 9 классов сейчас возглавляет отдел сантехники в крупном-крупном магазине. И у нее в подчинении люди с высшим образованием.
2: Пал, да. Да, пал. Потому что, понимаете, нет, люди с высшим образованием.
1: Да.
2: Ну, слушайте, женщина, которая разбирается в сантехнике лучше людей с высшим образованием, это опасная жена. Когда-нибудь она начнет требовать от вас, чтобы ей готовили ужин и наливали первый борщ.
1: Вечер на русском в разгаре.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан Вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. Капитан Вкусов. Любовь в каждой рыбке.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Фисташки без трещинок. Горите в аду! Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.
8: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
9: На часах радио большой страны. Так называется наша игра. Да-да, вы не ошиблись. Это мы. Главное вечернее шоу России. И мы заставляем ваши приемники плавиться от счастья. Правила элементарные. Как раз для вечера. Загадали один из сотен городов вещания русского радио. Вы включаете шестое у вас чувство и угадываете его по нашим подсказкам.
10: Непонятно, почему шестое, седьмое.
9: Седьмое давай. Дружище, для тебя седьмое, восьмое. Все бери.
10: Но. Для начала нужно дозвониться, потому что звонят миллионы. Попробуйте-ка дозвонитесь.
9: Да.
10: 8-495-995-105-7. Дозванивайтесь и выиграйте классный приз. Классный приз от Русского радио. Удачи желаем.
8: Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Давайте играть, давайте поиграем. Правила простые. Загадали мы Саше город, где вещает русское радио. Даем вам три подсказки и три варианта ответа. Все просто.
2: Да.
1: Вашу задачу угадать.
2: С целью угадать к нам прорвался город, где из-под земли бьет такая дружище минералка, что ее пил сам Петр Первый, чтобы взбодриться перед стройкой Петербурга. Алена из Липецка. Я ничего не путаю. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Нет, ничего.
1: Алена, добрый вечер, добрый вечер. Слушайте, добрый мы сегодня гордимся в эфире своими вторыми половинками. Вот у вас есть какие-то такие успехи вашей второй половинки, о которых можно на всю страну заявить?
3: Во-первых, он у меня рыбак, охотник и на все руки мастер.
1: То есть он вас кормит?
3: Все по дому он может сделать, ну, как бы делает сам.
2: То есть, в принципе, вам и деньги-то не нужны. Да. То, в принципе, он может добыть еду, построить дом.
1: Прибраться в нем.
2: А чего?
3: Нет, на покупку всяких строительных и на то, чтобы там на снасти все такое, конечно, нужны.
2: Понятно. А то думал, настолько рукастый, что прям раз ветку с дерева, у вас там волос, крючок.
1: А теперь, Алена, ваша задача, собственно, вот проявить успех, которым гордиться будет ваша вторая половинка, победить в нашей игре. Правила простые. Мы загадываем город, точнее, мы это уже сделали. Даю вам три подсказки. Ваша задача угадать. Поехали.
2: Итак, подсказка номер один. Это город, где находится музей мамонта.
1: Подсказка номер два. Национальный вид спорта масс-рестлинг.
2: Это перетягивание палки.
1: Да.
2: И это город температурных контрастов. Годовая амплитуда температуры там самая большая на планете. И вот вам три варианта ответа. Саратов, Якутск, Уфа. Алена, ваш выход.
3: Ну, я думаю, Якутск.
1: Точно?
3: Если...
1: Больше не будет вариантов никаких?
2: А вот...
1: Запутал. Точно Якутск, да?
2: Якутск. Алена,
1: проверяем.
2: Да.
1: Аплодисменты, да. Поздравляем, Алена. Да, действительно, это Якутск. Кстати, путешествовать по Якутии стало намного комфортнее. Знаете почему? Потому что дорожники полностью обновили 15 километров трассы Оймякон, которая ведет к знаменитому полюсу холода. Теперь добираться до ледовой резиденции Чисхаана и незамерзающего ручья будет намного приятнее. На всем участке укрепили основание дороги, заменили трубы, обновили знаки и поставили защитные ограждения. Алена, поздравляем! Подарочный сертификат на маркетплейс на товары для автопутешествия ваш.
3: Спасибо большое. Очень рада, что дозвонилась. Передаю всем слушателям привет. Ну и, конечно же, своему мужу.
1: А как Сергею. Его зовут? Сергей.
3: Сергей.
1: Сергей, рыбак, охотник. Привет
3: охотник.
1: Вам.
3: Охотник.
1: И вам хорошего вечера, Алена. Всему Липецку тоже большой привет.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: Бондар Пряников. Вечер на русском.
1: Продолжаем вечер гордости на русском радио. Сегодня мы ищем поводы для радости в наших партнерах. До этого нам писали, что там только не писали. И гордятся женами, которые защищают докторские. И мужьями, у которых руки растут из нужного места. И вообще супругами, которые готовят великолепно. Друзья, у нас сегодня прям семьи скрепляются на наших глазах. Все ближе и ближе друг к другу мы становимся, круто. Что радует.
2: Дарья, город Торжок. Горжусь своим супругом Дмитрием, потому что он сам делает ремонт. Он помогает воспитывать дочь. И 2 года назад я открыла свою студию английского языка с его подачи. Спасибо тебе большое, мой родной.
1: То есть вот чем больше делаешь, тем, в принципе, тобой больше гордятся.
2: Да.
1: А вот где сообщение «горжусь своим человеком» просто так? Вот лежит на диване, понимаешь? И
2: чешет пузо.
1: И он так, и он лучше всех в мире чешет пузо.
2: Понимаете? И треники у него вытянуты. Самые лучшие треники.
1: Вот где? Нет, надо, чтобы 30 деревьев за месяц спилил. Только тогда. Конечно, русское радио приветствую. Вот я сейчас в Бангладеш, сообщает нам Артур. Моя любимая Флюза, в Башкирии. Я горжусь тем, что она так сильно меня любит, что даже меня контролирует во сне.
2: Это как?
1: Потому что переживает. Не знаю, братан. Я люблю тебя, Флюза. Твой Артур из Бангладеш. Слушай, ну сегодня как можно во сне? И мне кажется, он перепутал гордость и стокгольмский синдром. Уехал на другой конец планеты, но Флюза, его любимая, настигает даже в фазе глубокого сна.
2: Да, вот такой вот вечер на русском сегодня. Добрый семейный.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
3: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
4: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Да все без нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Only от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Only. АО Альфа-банк.
12: Ночью не мог уснуть, под окном орали песни. А я их все знал и подпевал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: и пряников. Вечер на русском.
1: Ай, хвостунишки вы наши хорошие. Хвастаемся сегодня успехами своих вторых половинок. Собственно, какими успехами мы гордимся. Разгребаем сообщения. Огромное количество сообщений сегодня. Спасибо вам за это.
2: Так и есть.
1: Так, привет, Русское радио. Наконец-то решилась вам написать. Очень горжусь своим мужем за то, что у него такая великолепная жена. Балуем друг друга вниманием и заботой. Конфетно-бытовой период длится уже 13 лет, и это не предел. Любите и позволяете себя любить. А кто написал это сообщение? Сейчас я найду.
2: Какая-то счастливая женщина. Евгения. О, кстати, Евгений, вот тебе сообщение. Мой муж партнер в известной адвокатской фирме. Ну, что сказать, неудивительно, ведь он Евгений. То есть, друзья мои, гордиться мужем-адвокатом через каламбур Евгений, это, конечно, сильно. Представляю, как он в суде выступает. Господин судья, мой подзащитный не виновен, потому что 15 лет строгого режима. Потому что ведь я Евгений. 20 лет строгого режима, понимаете?
1: Прелесть какая. Сейчас будет Юля Калинина хвастаться.
3: Ой, привет. Ребятушки, я вас сегодня послушала и поняла, что зря я своего супруга ругала перед уходом из дома.
1: Господи. Да ты что? А за что? Да. По порядку. За что ты его ругала?
2: Я думал, сейчас скажет, зря я своего супруга выгнала.
1: Зря я замуж за него вышла.
3: Буквально в полушаге от этого.
1: Что он опять? Посуду не помыл?
3: Нет, он разлил чай на стол.
1: Подожди, хорошая тема, Саш, если бы вот сегодня мы хвалили, хвастались успехами, а теперь за что мы ругаем своих?
3: Ну, белый же стол, белые же салфетки. Ну, все, но он взял, пролил чай, потом он сделал вид, что он вытер, а там остались вот эти мерзкие кружочки от чая.
1: Да что ж такое?
3: Это просто кошмар.
1: И за это он отхватил.
3: Да, я его немножко поругала и ушла на работу с чувством выполненного долга, но послушала вас и поняла, что, о боже, у меня гениальный муж, потому что этот человек был первым в моей жизни, кто мне написал настоящие прочувствованные стихи. Вот без дураков. Вот прямо вот все как положено.
2: Цитирует он?
3: Да. Ну, нет.
1: Это личное.
3: Это очень личное. Да, и причем, а знаете, как он их преподнес? Я просыпаюсь, у меня на кухне, в моей еще квартире,
1: на
3: в отдельной.
1: Написано?
3: Нет, стоит букет белых роз и лежат вот эти стихи на бумаге. Ни смс-очкой, никак, ни сообщеницам.
1: Ну тогда интернета не было, наверное, еще.
3: Ага, я, по-твоему, сколько лет живу на свете? Я могу рассказать про Будённого, конечно, вот сейчас вспомнить.
1: Слушай, ну красиво.
2: Ну и скажи мне, подожди, вот между вот этим, когда стих на бумаге и утром, и вот сегодня вот эти вот взбучка за...
1: Ага, не стыдно, тебе не стыдно?
2: Куда вы свернули не туда, скажи?
3: Нет, я поняла, что...
2: Когда свернули, где?
3: Свернули мы исключительно туда, потому что этот человек 15 лет рядом со мной, он живет, он терпит меня, он относится с пониманием ко всем моим... Вот вы меня не можете 20 минут выдержать. Уже начинаете чесаться, нервничать.
1: Так вот ты же не видишь. Он такой, вот я, ну дернула мне стихии написать.
2: Нет? Ты на своего мужа чаще поглядывай. Вдруг он там тоже уже расчесал
1: все,
2: себя.
1: Все, рядочки закругляемся. Юль, хорошего тебе эфира.
3: Да. Спасибо.
2: Ну что, друзья,
1: прощаемся, да?
2: Прощаемся. Что мы сегодня выяснили? Формула идеальных отношений проста. Один совершает невероятные подвиги и строит карьеру, второй профессионально этим гордится, лежа на диване.
1: Да.
2: Да, все. Друзья мои, спасибо, что это время были с нами. Вообще, будьте с народом. Слушайте «Вечер на русском».
1: Да.
2: Поди плохо.
1: Вернемся завтра в 18.00. Пока.
2: Конец связи.
0: «Вечер на русском».
4: Бессонной ночью смотрю на луну, перебираю картинки из прошлого. Среди многих искал лишь одну, сохранив свою.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио стало еще лучше. Много музыки.
2: Наполовину мой, я обернулась птицей.
0: Только лучше.
3: На крыше городских домов мы прятались от лишних глаз.
0: Только любимое.
4: Танцую, как будто рядом океан.
0: Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологджан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования

0: этом году вошли парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также второй этап благоустройства Ковыринского парка. Выбор могут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» для лиц старше 14 лет. Зону отдыха в парке Мира в Вологде готовят к летнему периоду. Специалисты МАУК-парки Вологды начали подготовку к летнему сезону береговой территории парка Мира со стороны набережной 6-й армии. Уже покрашены мафы и убран мусор на территории. Рабочие также покрасили зонты, выровняли стойки на волейбольной площадке, поставили ворота для въезда. Специалисты взяли пробы воды, до начала сезона они будут взяты еще раз. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: хорошо. На русском радио Юлия Калинина.
1: Дорогие мои, доброго-доброго. Сегодня прочла о гениальном лайфхаке для родителей, которые уже отчаялись заставить своего ребенка, который, кстати, на каникулах, и да-да, вполне может помочь взрослым. Так вот, отчаялись заставить своих детей помогать по хозяйству. Оказывается, для этого нужно просто убедить ребенка, что тебя ужасно, просто кошмарно раздражает звук работающего пылесоса, а от вида швабры немедленно начинается аллергия. Автор гарантирует, что тогда дом будет просто сверкать. Ну и вообще, если подумать, то вот эту хитрость можно в любой сфере жизни использовать. Вот так приходишь к руководству и требуешь работы, как можно работы, и в субботу, и в воскресенье, и во все предстоящие праздники. Мужа просишь не дарить украшения ни в коем случае, и все модные штуки прочее также отменить. А еще можно как бы в пустоту, ну, туда, наверх сказать: знаете, ребят, нам не нужна хорошая погода этим летом. Оставьте все это себе, у нас другие планы. Кто знает, может быть, действительно сработает. В любом случае, в компании русского все будет хорошо. Это

мои, если только что присоединились, знаете, что это время вашего, да и моего тоже хорошего настроения. У нас с вами впереди почти 4 часа для того, чтобы вы могли слушать, а я говорить все самое прекрасное. И это сейчас я не про свои выступления, а, конечно, про тех артистов, которые нас с вами будут в ближайшее время развлекать. Диджей Димиксер и Денис Клявер уже совсем скоро, потом Нюша и Ирина Дубцова. Кстати, у меня сегодня с самого утра странное-престранное ощущение, что кто-то постоянно подкручивает датчик скорости, и жизнь как-то явно не с разрешенной несется вперед, того и гляди, прилетит парочка штрафов. И кажется, 5 минут не прошло, как мы с вами радовались по поводу того, что понедельник, 1 июня, а сейчас уже вечер среды. Кто-нибудь скажет, как это так произошло? Это я к чему? К тому, что каждое мгновение нужно использовать по максимуму, тем более, что у нас лето, самый жаркий, самый любимый сезон. Наслаждаемся.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Короче, представляем, в офисе кавардак, все стулья стоят не у столов, а бы где. Заходишь в кабинет, хлопаешь в ладоши, и все стулья сами прикатываются к своим местам.
2: Это прям диснеевская принцесса какая-то.
1: Компьютеру прилетел.
0: О, гномы, да?
2: Да-да-да.
0: Слушай, ну, как бы генеральному удобно, да? Кто-то где-то с кем-то там шушу-мушу, там все дела разъехались, он зашел, все, и все съехали с рабочими места обратно, да.
2: Ну, это на самом деле для тех людей, которые забыли вообще, что такое офис, и как там сидеть.
0: А,
2: то есть стул тебе всегда подскажет.
0: А представляешь, ты сидишь на удаленке в каком-то японском кресле. Кто-то где-то нечаянно. О, супер, у меня все получилось. Хлопнул и кресло. Фэм,
3: завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Мне сказали, нельзя есть красную икру ложками. Это же не каша. Абсолютно согласен. Никакого сравнения. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 4.

это, кстати, большой вопрос. Хорошо это, когда что-то в жизни теряется, а что-то остается. Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло. Подумайте об этом. Ну, а вообще, когда память не прекращает спамить, как не сожалей. Мол, да, виноваты мы в этом сами, но волей-неволей начинаешь подпевать грустным песням, которых у Ирины Дубцовой ого-го, как много, и каждая действительно на вес золота. Я, например, очень люблю трек «Милая». Как только послушаю, сразу хочется нажать на педали, так до Питера. И так, чтобы родные и близкие подождали где-то там, за горизонтом, и как только я отдохну и восстановлю душевное равновесие, намасте и все прочее, тут же снова вернусь в ряды трудящихся и, так сказать, работающих на благо семьи. Дорогие мои, надеюсь, этим вечером не приходится вам здесь, на русском, обнаруживать вот тот самый трек, который оттенит ваше и без того печальное настроение, потому как хорошей музыки действительно много. И пусть ваша песня обязательно найдется, и пусть звучит она все-таки позитивно. «Градусы» уже совсем скоро, потом Кристина Орбакайте, Стас Пьеха и горячая премьера от группы «Серебро». Дождитесь.

0: песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.

уж куда там мало, на 2 минуты просто абсолютная жара. Даша, Айгуль и Диана, как 3 очень милых феечки из детского стишка, не только сидят на скамеечке, кушают булки с маслицем, они бамсы и делают чудо. А в старый, казалось бы, трек вдыхают жизнь и устраивают такую жару, что просто невероятно. И я думаю, что неспроста у нас в середине мая вдруг действительно образовались аномальные температуры, ведь именно тогда девчонки эту песню представили. Надо сказать, время более чем удачное, потому как на старте самого жаркого и любимого сезона лет, конечно же. Вот таких песен нам очень не хватает. Ну, теперь ясно, что будем слушать на пляжах на сочинских, что будем танцевать в Анапе. В общем, дорогие мои, помните, что здесь, на русском, самые горячие премьеры сезона, как всегда, специально для вас.

0: перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа.
2: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
5: На этой неделе номер 3.
6: Через туман, тучи и пропасти.
5: Номер 2.
6: Туманы белые, белые. Сердце мое смелое, смелое.
5: Номер 1.
6: Давай не ждать, живут и завтра.
2: Голосуйте за любимого исполнителя.
7: Пусть он станет лидером.
2: Золотой граммофон на русском радио.
8: Реклама на русском.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
11: 12+.
12: Деньги – зло, но чем больше у меня этого зла, тем я добрее. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: мир без любви вообразить худо-бедно получается, хотя сразу замечу, что это будет не лучшее место на свете. Но вообразить нашу эстраду без Дмитрия Юрьевича Маликова никак не выходит. С удовольствием слежу за соцсетями исполнителей и понимаю, что в любом ты, душенька, наряде хороша. Так бы я сказал про девицу, а про этого красавца даже говорить ничего не буду. Аплодирую стоя. Дмитрий одинаково убедительно, одинаково классно выглядит в классических концертных костюмах, когда он сидит за красивым роялем и исполняет нечто классическое, и также круто выглядит в байкерской кожаной куртке. О да, он действительно тот самый человек, который во всех образах одинаково хорош. А главное, какие бы музыкальные композиции он не исполнял, нежные, романтичные или напротив, там, где стопроцентный настоящий драйв, всегда это звучит максимально круто. Здесь на русском только любимая музыка для самых дорогих на свете слушателей. И это вы, друзья мои, оставайтесь. Я, Юлия Калинина, в ближайшие 3 часа вместе с вами.
1: Все будет хорошо.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, возможны осадки. Температура воздуха вечером плюс 15, ночью плюс 12. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 18.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Радио. Радио. Большое.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Годовая инфляция в России выросла до почти 5,5%. По данным Росстата, за минувшую неделю цены выросли на 0,15%. Ускорение было вызвано значительным подорожанием огурцов, скачком цен на отдых на Черноморском побережье и существенным ростом стоимости дизельного топлива и бензина. Такая ситуация складывается за две недели до заседания Центробанка по ключевой ставке, где инфляция станет основным фактором для решения. Социальный фонд уже начал перечислять новую семейную выплату. Деньги получили родители свыше 30 тысяч детей. Хотя по правилам решение принимается в течение двух недель и дается еще неделя на перечисление средств. Соцфонд начал принимать заявления в минувший понедельник. Такая поддержка доступна родителям двух и более детей, если среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе проживания. В здоровых лесах разрешат

0: использовать пестициды для борьбы с вредителями. Правительство обновило правила санитарной безопасности в лесах. Документ вступит в силу с предстоящего сентября. Как пишет газета «Коммерсант», сейчас профилактика, в том числе сплошная и выборочная рубка, разрешена только в сильно ослабленных, усыхающих и погибших лесах. Хотя в здоровых лесных насаждениях вредные насекомые тоже встречаются, и их будут уничтожать пестицидами. Свыше 70% опрошенных россиян поддержали идею отдельного дня для подарков без повода. Сайт РИАМа пишет, что почти половина респондентов считают главным в подарке внимание и заботу. Цена и внешний вид важны лишь для 3%. Большинство согласились, что дорогой подарок не обязательно лучший. Самыми ценными чаще называют небольшие, но подходящие подарки. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
1: Новости. Новости на русском.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально. Манят и губят, забыть их нельзя.

как это часто говорят, неважно, какого цвета твои чудесные голубые глаза, и да, эти глаза Дмитрия Колдуна, естественно, я сейчас имею в виду, всегда искрятся радостью и счастьем, когда он видит своих многочисленных поклонников и поклонниц, и я уверена, что так и будет. Через неделю будем отмечать день рождения любимого артиста, и он там дальше концерт будет организовывать. В общем, все будет, казалось бы, по привычному сценарию, но я уверена, что будут и сюрпризы, и будут новые музыкальные открытия, и будут невероятные достижения. Дмитрию этого желаю от души, хоть пока вроде бы и рано. Нам с вами, друзья мои, еще одного классного вечера в компании любимого русского радио и в обществе друг друга. Мне с вами так просто замечательно. И даром, что мы глаз друг друга не видим, я уверена, что ваш также нынче блестят время от времени, может быть, слезой умиления, а может быть, искоркой настоящего беспримесного летнего счастья. Руки вверх и бандеры слушаем в ближайшее время. Я, Юлия Калинина, остаюсь с вами до полуночи. И поверьте, мое сердце бьется в унисон с вашим.

Вот так это бывает, друзья, товарищи. Зовут на какие-нибудь подвиги, ну, такие специальные, летние. Причем это может быть что угодно. Поход в соседний сад без приглашения, за яблоками, естественно. До прогулки в лес, где волк зубами щелк, наименьший из бед. И вот ты чувствуешь, что ничем хорошим это не закончится, и тем не менее отправляешься в это отчаянное путешествие. Мы здесь на русском, если призываем вас к участию в разных забавных авантюрах, то и это все, поверьте, совершенно безопасно. Напротив, призы, подарки достанутся самым активным, внимательным. Что же требуется от вас? Вы наверняка любите шутить, да, если приключения любите вот так же. Так вот, хотите, чтобы в вашей шутке улыбнулась вся страна? Хотите, чтобы эта шутка в эфире прозвучала? Это, друзья мои, совсем просто. Придумывайте шутки, изобретайте, берите их из летнего раскаленного воздуха и присылайте к нам сюда, оставляйте на нашем сайте rusradio.ru. Лучшие шутки в эфире озвучит не кто-нибудь, а блестящий, неповторимый, яркий Антон Юрьев. Но их авторы обязательно получат подарок — эксклюзивную футболку с текстом своей собственной шутки. Сможете в этой футболке щеголять хоть до пенсии и чувствовать себя лучшим парнем или лучшей девчонкой на свете. Все подробности, как всегда, обнаружите на нашем сайте rusradio.ru.

любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Русское радио.
1: Русское радио, все будет хорошо. Русское радио, все будет хорошо. Хорошо.

0: ничуть не сомневаюсь, что и Голливуд, и любое благородное собрание звезд первой величины безусловно дрогнет и безусловно покорится, как только увидят наших ребят. Это Владимир Киселев и Артур Пирожков. Одна из ярчайших вещиц в нашем эфире — «Голливуд, танцуй». И эта вещь, я уверена, ваш летний отдых непременно дополнит яркими музыкальными красками. Ну, а что касается звезд Голливуда, о да, они обожают не только в красивых нарядах заслуженные статуэтки получать, но еще и быть в курсе самых передовых экологических инициатив. А мне, например, приходилось слышать, что многие звезды наипервейшей величины стараются не использовать без крайней надобности личные самолеты, дабы сохранить нашу атмосферу в порядке. А еще любят вещи из переработанного пластика и, более того, в этих вещах не стесняются появляться хоть бы даже и на красной дорожке для того, чтобы подчеркнуть: вот такой, вот такая я продвинутая. Ну что, дорогие мои, остается только надеяться, что мы с вами и в этом от голливудских звезд отставать не будем, и, используя биоразлагаемые пакеты, будем точно знать, так ли они хороши, как кажутся. Все подробности, как всегда, у Петра Кузнецова. Это «Экологическая среда» на русском.
1: На русском радио «Экологическая среда».
2: Привет, это Петр Кузнецов. Биоразлагаемый пакет. Какие у вас первые ассоциации? Полезно? Угу, довольно быстро. Так, незаметно. Так, хватит комплиментов. Эксперты говорят, что разлагаться такой пакет, конечно, будет, но только при сочетании целого ряда специфических условий, а именно с определенным видом бактерий, количеством солнечного света, температурой. А для этого, сами понимаете, свалка должна превратиться немного ни мало в большую лабораторию. В общем, если не утилизировать такие пакеты правильно, они будут спокойно лежать десятилетиями. Так же, как и обычные.
1: Экологическая среда.
2: Проблема, по словам специалистов, заключается еще и в том, что до конца пластик не разлагается, а распадается на мелкие частицы, превращаясь в микропластик. Эти частицы попадают потом в грунт, с дождями в реки, потом в моря и океаны, и, наконец, оседают на дне, где ими питается живность. Кстати, вред микропластика для человека пока не доказан. Предполагается, что он выходит естественным путем. А вот многие морские обитатели, не способные вывести его из организма, погибают. Поэтому, друзья, лучший вариант на сегодняшний день — это... Ага, все еще многоразовые сумки. О минусах и подводных камнях бумажных мы говорили в предыдущем выпуске. Берегите себя и все вас окружающее. До встречи через неделю.
1: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Варклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Сегодня недорого отдохнуть можно только на собственном диване. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

рассказывать, насколько я люблю эту песню тезки моей Юлии Савичевой. И да, друзья мои, если вы готовы этим вечером произнести любимое имя с нежностью, знаете, что будет у вас такая возможность. Если не пропеть, то уж во всяком случае прокричать на всю страну. Я люблю тебя. Ты самый дорогой, ты лучшая на свете. 916-003-105-7. Эти цифры наших мессенджеров помогут донести ваше признание в любви до ума, а может быть, до сердца дорогого вам человека. Пишите, у нас стол заказов 22.

0: приглашает. 6 июня. Москва. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: А вы уже решили, на каком сайте проведете свой отпуск, а?
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В Минпромторге заявили о планах перенести на декабрь введение технологического сбора. Изначально планировалось, что правило вступит в силу в сентябре. Однако, как заявили в ведомстве, бизнес попросил сдвинуть сроки. Технологический сбор будет взиматься со всей электроники, поступающей на российский рынок, как с импортной, так и с отечественной. По замыслу властей, сначала это коснется готовой электронной аппаратуры, в том числе ноутбуков и смартфонов, а затем электронных компонентов и модулей. ЦБ сообщили о снижении долговой нагрузки россиян. Доля располагаемых доходов населения, которая направляется на платежи по кредитам, составила примерно 9%. Такое же значение было в 2019 году. Эту ситуацию регулятор объясняет охлаждением рынка розничного кредитования под действием жесткой денежно-кредитной политики. Кроме этого, как пишет газета «Известия», повлияло ужесточение требований к заемщикам. На 5 регионов пришлось больше половины проданного в Россию жилья. По данным РБК, это Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. В прошлом году на них пришлось 58% от всего объема реализованных новостроек. Для подсчетов использовались данные Росреестра. Учитывались как договоры долевого участия, так и сделки переуступки. Россияне стали тратить больше денег на психотерапию. В среднем за это платят 10 тысяч рублей в месяц. Газета «Коммерсант» пишет, что лето и осень больше не демонстрируют резких спадов или выраженных пиков спроса. Это подтверждает, что психологическая помощь постепенно становится регулярной практикой, а не ситуативным решением в кризисные периоды. Причем за

0: Последние три года на 9% увеличилось число клиентов от 18 до 24 лет. Также к психологам стали чаще обращаться мужчины. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Юлия Калинина.
1: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ах, друзья мои, какие вы молодцы. Стоит только намекнуть аккуратненько, что стол заказов будет в 22. Как вы тут же рады стараться. Миллион приветов и поздравлений. Так держать. Все молодцы. А 916-003-105-7 – это для тех, кто никогда не писал к нам сюда на русское, не принимал участия ни в одном из столов заказов. Кроме этого, спешу напомнить о том, что у нас еще есть группа ВКонтакте в Одноклассниках. Там тоже можно оставлять ваши приветы. Люба Толкачева по традиции передает парню Али большой привет. Говорит, что влюбилась с первого взгляда в глаза и губы. Помню наш первый поцелуй. Ну и далее по тексту. Любушка, вам и Подольску большой привет. Татьяна Глотова вам адресует привет. А всем, кого знает, всем желает доброго вечерка. Танечка, вам также всего хорошего. Павел Кучеров пишет. Здравствуйте, Павел. Доброго вечера, легкого эфира. Передаю приветы всем друзьям. Всем желаю летнего настроения. Принимается. Алексей Кривопустин к нам пишет. Хочу передать привет из Сочи, прямо с берега моря, своим замечательным хозяевам. Ну что, это, видимо, от имени кота написано. Скучаю, жду с нетерпением. Вообще хорошо, когда у хозяина и кота вот такая тонкая ментальная связь. Привет, русская, передайте привет моей Мариночке. Скажите ей, что она лучшая жена на свете. Сообщение от Артема принимается, и этот привет также. Ну что, бесценные мои, жду ваших приветов, признаний и пожеланий.
1: Стол заказов на русском радио.

0: уверена, что всем новорожденным этого дня, 3 июня, не нужно требовать любви от родных и близких. Они и так ее дают в полной мере. С праздником вас, ребят! Будьте любимы, будьте счастливы, пусть все-все будет хорошо. С днем рождения, Евгения Белова! Дорогой наш любимый муж и папа, с твоим днем! Можно говорить много, и слов все равно не хватит, но мы желаем тебе просто быть счастливым и идти по жизни только вперед. Спасибо за то, что делаешь нас счастливыми. Любим тебя до луны и обратно, как минимум. Подпись твоя, Лёленька, а также сынишки Пашка, Андрей и Михей. А, ну что, три сыночка есть, а где лапочка дочка? Дорогая прекрасная Елена, вам и вашему супругу долгих и счастливых совместных лет и огромного счастья. Пусть у вас все-все будет хорошо. Евгений, еще раз с днем рождения.
1: Реклама. Ведущий специалист, травматолог-ортопед высшей квалификационной категории со стажем более 23 лет. Константинов Олег Александрович. Принимает в медицинском центре «Магнит Плюс». Не откладывайте визит к врачу. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 213-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Стройотдел». Строим индивидуальные коттеджи для тех, кто ценит стиль, точность и комфорт. Работаем по ценам прошлого сезона. «Стройотдел», качество которое видно. Предтеченская, 31, офис 414.
3: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
4: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Очаровательная Александра Воробьева, я уверена, взгляды, если и ловит, то только восхищенные. Как, впрочем, и все слушательницы любимого русского радио. Ну что, девчонки, готовы, да, к лету? Уже стартовали в новый сезон в невероятной красоте и легкости. Я уверена, что так и есть. Хочу передать привет моей сестренке Лере. Она живет в другом городе, мы редко видимся, я очень по ней скучаю, но мы вместе любим вашу радиостанцию. Очень хочу с вашей помощью сделать ей что-нибудь приятное, пишет нам прекрасная Есения. Есения, вам и вашей сестренке большой привет от меня также. Большой привет нашим всем, нашим родным, близким, нашей семье, с благодарностью, ответным приветом из Дюссельдорфа от Артура и Любы. Это сообщение, огромное спасибо. Мы далеко, но мы всегда рядом. Русскому радио салют, вы объединяете необъятное. Прекрасный Артур, любовь, вам привет и доброго вечера. Очень рада, что вы вместе с нами. Текс от Евгении Алексеевой, привет, доброго вечера. Поздравляю вас и всех-всех с Днем пионов. Обожаю эти цветы, Женечка, и вместе с вами. Вот такое пожелание адресую нашим слушателям. Пусть эти красивые цветы дарят всем нежность, красоту и радость. И пусть, конечно, все будет хорошо.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

конечно, и вот это огромное, как летнее небо чувство, безусловно, получает в полном объеме прекрасную собой Наталью Подольскую, которая отмечает день рождения, и, надо сказать, делает это нежно, красиво и даже с некоторым гламурным шиком. С чем Наталью, кстати, поздравляю, хоть и позже всех, но все-таки от души творческих успехов, семейного благополучия и огромного счастья. Дарья пишет, что передаю привет любимому мужу Сереже. Он сейчас делает наше крыльцо, а я жарю шашлычок. Нашим любимым Банитке, Дракошку и Мируше большой привет. Супруг Дарья, вам наилучшие пожелания. А сегодня именины у всех Елен, сообщает нам Ленурчик, всем Леночкам, всем причастным, мне тоже, соответственно, большой привет и с праздником. Счастья нам, здоровья, всего самого доброго. Дорогая Ленурик из Заволжья, привет еще вам и от меня тоже. Доброго, отзывчивого, самого замечательного брата и сына Антуана. Поздравляем, желаем успехов во всем, счастья, исполнения желаний. Будь здоров и счастлив. Брат Александр, мама и папа подписались. Ну что, дорогой новорожденный, с праздником вас, пусть все будет замечательно. Приветик, Русское радио, я в отпуске на даче, сижу, пью чай и вас слушаю. Ой, как здорово. Юль, вот это действительно отдых, это я понимаю, тезка, привет. Большой привет моей маме с папой Александру и Елене Зайцевым, а также деткам Саше и Анютке. Моей сестренке Ольчке Ремезовой, ее большой семье, четырем сыночкам, всем моим друзьям. Всех, Леночка, еще раз Днем Ангела, благодарю за классное настроение. Подпись хорошая, Юлия счастливая. А я, знаете, тоже себя сейчас ощущаю исключительно счастливой и не в последнюю очередь благодаря вам. Спасибо за теплую компанию.

0: тысячу воздушных поцелуев отправляю каждому из вас, друзья мои. Рада, что вам со мной хорошо. Мне с вами также замечательно. Хорошего эфира всей вечерней команде Русского радио. Собираюсь отправить вам посылку к годовщине нашего знакомства, пишет Людмила Агафонова-Белецкая. Да, действительно. Дорогая Людмила, помню. 10 июля прошлого года. Артему Сорокину непременно передам привет. Кстати, этот очаровательный парень место в эфире мое займет сразу после полуночи. Поэтому, дорогие мои, скучать не придется. Если бессонная ночь предстоит, то все будет хорошо. Людмила, ну, вместе с вами адресую привет славному городу Камышину. Вам и всем тем, кто рядом, еще раз большой привет. Кирилл из Казани пишет: огромный привет моим родным в Барнаул, в Казань, в Москву. Всем, кто меня узнал, всем слушателям Русского радио большой-большой привет. Всех поздравляю с днем велосипеда и с днем прогульщиков. Да, Кирилл, не могу не заметить, что когда числилась в учениках, постоянно к этому празднику приобщалась. Ну и спасибо за пожелание отличного эфира. С вами только так. Самого доброго вечера.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.

0: судя по всему, состояние раз и навсегда, причем касается это исключительно любви, а многих наших слушателей накрылось головой, и это просто праздник. Большой привет нежный, ласковый, обаятельный, умопомрачительный, самый любимый Оксане Михайловне. Люблю ее, хоть порой она заслуживает, ну, скажем так, не тех эмоций, которые испытывает к ней прекрасный собою Олег К. из города Ефремов из Тульской области. Ну что, милый броняц, только тешится, берегите друг друга, еще раз огромного счастья. Привет, любимая русская, передайте привет моей Татьянке, скажите, что я ее просто обожаю. Мария Перфильева пишет: большой привет всем, кто меня знает, всем доброго вечера, классного настроения. Экс, еще, Николай Попов всем привет передает. Коль, вам тоже привет и всего самого хорошего. Хорошего эфира, это уже для меня, города Ярославля, Ярославской области. Большой привет, это Александр Солин. Наталья Гафонова всем белгородцам передает большой привет. Передаю привет мужу Сереженьке. Он сейчас наше крыльцо чинит, а я жарю шашлычок. Пусть все будет хорошо, это же Надарья пишет. Оксана просит передать привет из Нижнего Новгорода всей семье Фагураловых. Всем желает мира, добра и крепкого здоровья.
1: Смотришь

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации одобрил сразу несколько законов. В частности, сенаторы разрешили арест имущества релокантов, которые за рубежом совершили правонарушения против интересов России по некоторым статьям КОАП. Также ужесточили правила медицинского освидетельствования мигрантов при въезде в Россию. Они должны будут в течение 30 дней пройти обследование на опасные инфекционные заболевания и употребление наркотиков. Еще Верхняя палата парламента одобрила закон о единой цифровой платформе. Минэкономразвития допустили сохранение порога, при котором бизнес будет освобождаться от НДС. Такую инициативу сейчас обсуждают с предпринимателями. Ранее бизнес-объединения попросили правительство сохранить порог для малых предприятий на уровне 20 миллионов рублей. Изначально было втрое больше. В январе значение сократили. Согласно поправкам, в следующем году будет 15 миллионов рублей, а еще через год НДС нужно будет уплачивать при доходе в 10 миллионов. Первый день основного периода ЕГЭ удалили 4 выпускников. В Рособорнадзоре заявили Интерфаксу, что причинами стали микрокамера в галстуке и использование шпаргалок. Еще один участник вынес контрольно-измерительные материалы. Других серьезных сбоев не зафиксировали. Единый государственный экзамен начался в минувший понедельник. Уже сдавали литературу, историю, химию. Завтра будет экзамен по русскому языку. Впервые за 17 лет сразу две россиянки вышли в полуфинал Ролан-Гаррос. Сегодня Диана Шнайдер сенсационно обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии. Шнайдер занимает 23 место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В другом полуфинале выступит Мира Андреева. Ролан-Гаррос – второй в сезоне турнир «Большого шлема». Общий призовой фонд превышает 60 миллионов евро. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире Юлия Калинина.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио Юлия Калинина.
2: Друзья мои, не устаю радоваться, насколько же вы позитивны, как приятно проводить этот вечер с вами. Ну и не могу не поделиться тем, что меня сегодня порадовало во всемирной паутине. Автор мема пишет: «Выпусти на волю своего внутреннего

утреннего тигра, а далее показан уютный диван с клетчатым пледом, а там лежит такой упитанный тигр и спит. Ну что, я надеюсь, вы своего внутреннего тигра также готовы выпустить вот так, попастись где-то. А, нет, не на лоне природы, а скорее где-то на просторах спальни, чтобы потом он отправился отдыхать. Ну а если в ближайшую ночь планируете бодрствовать, то, поверьте, мы о вас позаботились уже заранее. С полуночи до 7 утра с вами будет мой коллега Артем Сорокин. Ну а я, Юлия Калинина, буду вас до 12 по Москве развлекать в меру скромных сил и возможностей. Буду песни любимые ставить и вместе с вами радоваться потрясающему, яркому, такому теплому и такому долгожданному летом. Зиверт сейчас, мод Артикасти чуть позже.

0: остаться как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Русское радио. Все будет хорошо.

0: Доброго позднего вечера, кому-то доброй ночи желаю. Вот уж, коль скоро мы тут с вами про внутренних зверей начали заговаривать. Мне вспомнилось о том, что я ближе к ночи абсолютно точно не тигр, а скорее капибара. Который стоит себе тихо, мирно, жует травку, потому что ничего больше нельзя в это время суток. И, в общем, вполне довольна жизнью. Но пока вы определяете, какой у вас нынче внутренний тотемный зверь властвует, я вам подсказываю, как всегда. Хорошее, правильное упражнение и для глаз полезно, и для нервной системы. Итак, первое. Расслабляемся, потом прикрываем глаза буквально на секунду. Далее погружаемся в глубокий сон. Ну, а дальше тадам-тадам, зазвонил будильник, вам же нужно бежать на работу. Впрочем, об этом мы пока говорить не будем. Пока расслабляемся, наслаждаемся, слушаем русское.
1: Сколько раз, сколько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз.

самом деле полно ситуаций, когда третий не лишний. Например, когда ты хочешь разделить с кем-то вкуснейший торт или отпраздновать день рождения, или ты готов отправиться в поход. А еще здорово, когда есть третий, пятый, а может быть даже десятый, в том случае, если ты слушаешь русское радио и танцуешь где-то на пляже. В этом случае, дорогой друг, точно все будет хорошо. В случае, если друзья соберутся действительно большой компанией. Отдыхайте, наслаждайтесь каждым мгновением этого лета. И даже если до каникул еще далеко, может быть месяц, а то и все полтора, мы на русском постараемся сделать все возможное, чтобы ты чувствовал себя максимально легко и комфортно. Город 312 уже совсем скоро, Артур Пирожков чуть позже, потом Мари Краймбрери и Стас Пьеха. Хочется каждому из вас пожелать доброго позднего вечера, кому-то доброй ночи, независимо от времени суток, настроения самого солнечного. Оставайтесь!

0: говорить, насколько я люблю эту музыкальную композицию. Просто квинтэссенция счастья. Очаровательный Стас Пьех только что здесь, на русском. Кстати, кроме нитей на запястье, ну, если не нравится вам ниточки носить, можно счастье приманить совсем простыми вещами. Например, чистота в доме. Она располагает к мыслям светлым, а значит, к позитивному настрою на жизнь и к счастью, как следствие. А еще можно завести кошку. Люди, знающие, и я это подтверждаю, говорят, что именно эти животные привносят покой и уют. Достаточно на спящего зверька посмотреть, и сразу становится понятно, что вот оно спокойствие, вот оно умиротворение, вот она квинтэссенция расслабленности и уюта. Ну а еще можно завести денежное дерево или фиалку. Это если домашних животных вы не можете себе позволить. И то, и другое растение абсолютно точно привлекает удачу. Опять-таки проверено на себе. Поэтому, дорогие мои, пусть сегодня все приметы, все гороскопы, все, что есть откуда-то свыше приходящее, вам будет говорить и напоминать о том, что все-все будет хорошо.
1: Новая песня на русском.
2: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза отдаться блестят.
3: Всем привет! Я Дима Билан.
4: И я Анна Асти.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
1: Русское радио. Русское радио.
5: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: могу сказать, что нам с вами, девчонки, прям нравится быть в гордом одиночестве. Но если вдруг случается такая ситуация, что мы остаемся вне романтических отношений, по мнению ученых, мы гораздо легче переносим одиночество, чем парни. Ну, например, закончилась романтика, тогда у нас начинается активная социальная жизнь, друзья появляются, мы делаем рывки в карьере, в общем, не скучаем. А парни начинают буквально вянуть, как цветы, стоит им остаться один на один с самими собой. Напротив меня коллега мой Артем Сорокин. Артем, правда
1: Привет.
0: Или нет? Привет.
1: Ты знаешь, мне кажется, зависит это от мужчины, потому что некоторые мужчины увлечены творчеством, какими-то там делами, связанными с музыкой, с писательством, с каким-то креативом, все что угодно. И, соответственно, когда мужчина увлечен каким-то делом важным, то он легче это переносит. А если мужчина, допустим, расстался с девушкой, женщиной, женой, и у него там паутина появляется где-нибудь в углу,
0: да,
1: он начинает питаться одними дошираками. Уж простят меня любители доширака, сам иногда ем. Но, тем не менее, мне кажется, что тогда такому мужчине переносится сложнее. Короче говоря, по моему опыту, мне было легко, правда.
0: То есть
1: одиночество, оно для некоторых мужчин является такой подпиткой, ты заряжаешься аккумуляторами в этот момент, а другие, наоборот, ходят, страдают, что все, жизнь не удалась и так далее. Но тут важен баланс. Все равно вот в этом долгом состоянии не пребывать. Уж слишком долго.
0: Конечно.
1: Ну, то есть там 2-3 годика посидел в одиночестве и норм.
0: 2-3! Боже мой! Я даже боюсь представить. Слушай, я думала, ты сейчас скажешь недельку-другую, а там
1: нет,
0: дальше...
1: Нет, я тебе скажу, сколько я был в одиночестве, в осознанном. Ты вообще удивишься.
0: Ну, ладно, потом мне расскажешь все по секрету. Я единственное, что хочу тебе сказать, что слушательницы наши сейчас сидят и кусают локти и думают, господи, этот парень был в гордом одиночестве 2-3 года. Где я была в это время? Ну, что, девчонки, я могу вам сказать, в ближайшую ночь сможете скрашивать одиночество Артема в эфире до 7 утра. Он в вашем полном распоряжении. А я вас благодарю за чудную компанию. Обязательно встретимся сразу после полуночи в ближайшую субботу. С вами было, как всегда, отлично. Обязательно повторим на бис. Пока.
1: Пока.
0: Пока.
2: На русском радио Юлия Калинина.

Я смотрю на тебя, мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла зависть. Я всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Совет Федерации разрешил Центробанку и Сберу самостоятельно уничтожать дроны. Без оперативных служб сотрудники ЦБ смогут глушить и сбивать беспилотники, а также перехватывать сигналы управления. К таким мерам можно будет прибегнуть в случае атаки или угрозы нападения на охраняемые объекты или работников Центробанка. Сейчас пресекать работу дронов имеют право сотрудники Росгвардии, МВД, ФСБ и других силовых ведомств. Правительство утвердило новую редакцию правил для частных клиник. Требования вступят в силу с предстоящего сентября. В обновленном документе впервые указано, что платные медицинские услуги предоставляются гражданам только по их желанию. Кроме этого, отказ пациента от заключения договора не может стать причиной для сокращения видов и объема бесплатной помощи, которая предоставляется по ОМС. А еще при оформлении налоговых вычетов будет достаточно выписки из медицинской карты. Мессенджер Макс стал недоступен в App Store, его нет в поиске, а при переходе по прямой ссылке появляется уведомление, что сервис недоступен в стране или регионе пользователя. Ранее установленные приложения продолжают работать. Сейчас Макс можно скачать в других магазинах приложений, в том числе Rustore и Google Play. В мае сообщалось, что ежедневная аудитория мессенджера превысила 85 миллионов пользователей. В Москве и Подмосковье сегодня и завтра ожидаются грозы. В гидрометцентре заявили ТАСС, что погода будет облачной с прояснениями. По области объявлен желтый уровень погодной опасности. По ночам температура составит от 10 до 12 градусов. Дневные часы ожидается до 25. По словам синоптиков, это соответствует климатической норме. Ранее сообщалось, что на следующей неделе будет жара до 28 градусов. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Права, группа «Серебро», «Между нами любовь» уже есть или должна быть. И четверг, который показался на календаре, очень интересно связан с главным чувством, с любовью. Вот, например, что говорят народные приметы о любви в четверг? Что задумано о любви в четверг? Сбудется к воскресенью. Пожениться в четверг, к достатку и верности. А в четверг нельзя ссориться с любимыми, иначе поссоришься до конца недели. А уж про то, что четверг в современной массовой культуре еще и ассоциируют с маленькой пятницей или с днем свиданий, я вообще молчу. Так что с четвергом, дорогие, как здорово, что он уже с нами. Начнем его с лучших, с любимых песен на русском радио. Я всем желаю бодрости душевной, бодрости телесной. Начнем с Чебанова и Владимира Преснякова. «Близкие рядом».

0: оно какое?
1: Наше
0: утро. Русские
2: перцы. Антон, а к тебе ни разу никто в машину не запрыгивал по ошибке? Даже сейчас у всех одинаковые машины.
1: А они же блокируют двери, как можно запрыгнуть?
3: Блокируются двери, да. Ну, запрыгнула одна по ошибке. Вот.
1: До сих пор, да?
2: До сих пор живет со мной.
3: Да. 12 лет вместе.
0: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио.

Дмитрий Маликов на Русском радио, который, судя по новостям, любит не только семью, не только жену, не только творчество, но и спорт. Тут же недавно закончилась Лига чемпионов, в финале которой победил французский клуб Пари Сен-Жермен. Так вот, и Дмитрий Маликов сообщил свою футбольную новость. Получил певец наш любимый травму во время игры в футбол. Пару дней назад Дмитрий Маликов рассказал, что потянул, деликатно он выразился, заднюю мышцу бедра во время игры в футбол. Что же такая задняя мышца бедра? Но мы-то понимаем, что это за задняя мышца бедра. Так вот, Дмитрий Маликов отметил, что не стал обращаться к врачу, так как азартный и летит за мячом, забывая о возрасте. Я лишь хочу пожелать, чтобы при всем азарте Дмитрия Маликова задняя мышца бедра все-таки нужна. А как играть-то на фортепиано? Как сидеть-то так, чтобы все работало и было комфортно и так далее. Так что Дмитрию Маликову, нашему любимому родному, выздоровления, конечно же.

0: Все-таки лекарство, на которое никогда и ни у кого не будет аллергии, это нежность. А, к сожалению, это лекарство самое редкое, а потому самое дорогое и самое ценное. И вообще, друзья, нежность — это в том числе и мужество. Только сильный не испугается обнажить свою душу и показать нежность другому человеку. И вообще, мне кажется, что если бы в 2026 году нежности в нашем мире глобально, так скажу, было больше, то, глядишь, и плохих новостей было бы меньше. Так что всем нам любви, всем нежности, ну и, конечно, мужество, не бояться эту нежность показывать. 00:45 в столице, с вами Русское радио, все самое лучшее впереди. Через 3,5 минуты новая песня Ирины Дубцовой покажет Денис Клявер.
1: Артем Сорокин на Русском радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: на русском радио. Артем Сорокин.
1: Да уж, очень странно наш мир устроен и очень интересно. Помню 31 мая, ну почти не было тополиного пуха у нас в столице. Ну вот как-то не было. Выхожу на улицу 1 июня, то есть 3 дня назад, и на тебе, вся столица в пуху. Я даже начал петь: тополиный пух, жара, июнь, а не июль. Да уж, сезон цветения тополей в столице в этом году начался раньше обычного. Уже в ближайшие дни стоит ожидать тополиной метели. Пух сейчас везде. Как жаль, что не

Придумали сетку на нос еще. Москитки-то есть, они как-то задерживают все это цветение, все эти полеты. А вот на нос пока что нет. Ну и, конечно, товарищи аллергики, готовим антигистамины. Впрочем, в этот самый момент наверняка кто-то смотрит в интернете странный тренд, который завирусился в интернете под названием пухососы. Да, друзья, если вы еще не видели, посмотрите. Роботы-пухососы ездят по столице и затягивают тополиный пух. Я до сих пор, честно, не могу понять, это правда или это такой искусственный интеллект сделал очередную странную вирусную маркетинговую рекламу. Русское радио с вами, 1:04 в столице. Всем прекрасного настроения, хороших новостей, ну и, конечно, лучших песен.

0: ласково, нежной рукою обниму. Солнышко ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: А мы тоже никого не отдадим, Сергея Жукова. Пару недель назад наш любимый Сергей отметил свой 50-летний юбилей с большим размахом. Основное торжество прошло 25 мая на территории Кругового депо в Москве. Исторического здания рядом с железнодорожными путями для гостей организовали масштабное мероприятие с фуршетом, фуршетной зоной и музыкальной программой. Среди приглашенных гостей были замечены Баста, Юрий Антонов, Александр Овечкин, супруга Анастасии Шубской, Елена Вакуленко-Пинская, это жена Басты, и другие знаменитости. Музыкальную программу составили выступления звезд, и самого, конечно же, Сергея Жукова. Баста исполнил свои треки и спел дуэтом со старшим сыном Жукова Энджелом. Юрий Антонов представил свои хиты. Для гостей также выступил большой детский хор в сопровождении живого оркестра. В общем, красота, красота. Поздравляем мы Сергея Жукова с прошедшим днем рождения. Вообще, 50 лет по нынешним временам, с нынешним уровнем медицины, это, конечно, ничто. Поэтому желаем Сергею счастья, новых хитов, которых мы очень ждем, и, конечно же, здоровья.

0: Русское радио.
1: Русское радио. Все будет хорошо.
2: Если хочешь танцевать,

0: говорят, как-то туристы из Италии, отдыхавшие на Волге, опрометчиво назвали лодочника Василия гондольером, за что были избиты веслом. Хотя, казалось бы, за что избивать-то? Лодочник Василий просто не был в Италии, а нужно обязательно это как-нибудь реализовать. Надеемся, это обязательно получится в ближайшее время. Русское радио вместе с вами, час 47 в столице. Ну что, на лодке, на гондоле, на воздушном шаре, да на чем угодно мы с вами с удовольствием перемещаемся в час следующий. Там что у нас, как вы думаете? Конечно же, стол заказов. Плюс 7-916-003-105.7. Уже прямо сейчас можно писать в наши мессенджеры. Чем бы вы ни занимались, друзья? Ну, на секундочку отвлекитесь, если кто, конечно, не за рулем на большой скорости. Отвлекитесь, напишите привет и поздравления, признайтесь в любви и порадуйтесь в следующем часе вместе с нами одной большой компанией. Это «Русское радио».
1: Артем Сорокин на «Русском радио».

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

ночи только влезал с подругами, весело подпарил. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накрывать, ну вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

попадешься в мои сети доверчиво, я для тебя, по сути, так же невинна. Не так уж и глупа, счастлива.